0: Не зря, ох, не зря Юрий Михайлович Антонов придумал вот такую, понимаете, затею. Сказал мечта, а дальше длинный-длинный гитарный проигрыш. То есть что? То есть каждый из нас может такое представить себе и придумать, что ж такое для каждого из нас это самая мечта. 3:42 в столице через пару минут. Альфа-Виль, доктор Албан и песни из фильма «Москва слезам не верит».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

Альфа Велих, как всегда, заманчивое предложение потанцевать. Ну, мы, собственно говоря, всегда готовы потанцевать. Но сейчас 3:55 в Москве. Через пару минут мы поедем вперед. Утренний экспресс на Ретро FM под вашу любимую музыку. Отправимся буквально через 5 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это Крис Норман и его обычные взаимоотношения с леди. Не очень понятно, как у них там все выруливается, но мы сейчас точно все узнаем, потому что сейчас со звездами будем сверяться, и как будет выруливаться сегодня днем, все будет понятно. 4.08. В столице это «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, и у нас очень важный момент.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 19 июня, пятница. Это будет хороший день для тех, кто умеет быть гибким. Овны, приятные мелочи и удовольствия сегодня легко превратятся во что-то большее. Тельцы, вы сможете восстановить внутренние силы, если окружите себя красивыми вещами. Близнецы, сегодня мысли будут формулироваться легко, быстро, поэтому воспользуйтесь моментом для разговоров и переписки. Раки, финансовые дела могут выглядеть иначе, если посмотреть на них под другим углом. Львы, сегодня достаточно просто быть собой, остальное само встанет на свои места. Девы, что-то скрытое может выйти на поверхность, будьте к этому готовы. Весы. Союз в делах с нестандартным человеком сможет открыть вам неинтересные перспективы. Скорпионы. Возможно, вам не захочется быть на виду, но это единственный способ достичь успеха. Стрельцы. Большие планы потребуют устойчивого фундамента и рассмотрения с разных точек зрения. Козероги. Если вы почувствуете раздражение, сделайте паузу и объективно проанализируйте происходящее. Водолеи, в момент разногласий вам удастся найти красивое решение, которое устроит вообще все стороны. Рыбы, небольшой, но милый подарок или даже просто комплимент в сторону коллеги порадует и создаст приятное настроение. Всем отличного настроения!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

вот мы случай, когда всегда хочется остаться этим самым королем, и сундуки открыты, и не хочется никуда идти, потому что, ну, чего ходить-то, и так все хорошо. Работа может и без тебя, дорогой товарищ, обойтись. Ну так, иногда вдруг в голову приходит. Но нет, у нас утренний экспресс на РТФМ, мы мчим навстречу новому дню. Это день пятница, это уже как минимум мега приятно. Меня зовут Илья Глебов.

0: Билет в один конец всегда как-то немножечко, как будто бы грустно. Ну, про это, собственно говоря, и Рапшин нам и спел. Ну, мы сейчас совершенно не про билет в один конец. Мы сейчас про то, что как бы вперед мы двигаемся и изучаем параллельно что-то такое. Самые интересные моменты истории сейчас для вас на Утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. 4.30 в Москве.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре 19.06.2026, пятница. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Наталья Селезнева. Успех и всенародная популярность пришла к ней после выхода на экраны фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы», где она сыграла красивую девушку Лиду. А телевизионный кабачок «13 стульев», где у Селезневой была роль жизнерадостной красавицы пани Катаринки, развил и укрепил, так сказать, любовь к ней зрителей. Всего в фильмографии актрисы более 40 картин, среди которых «Приключения желтого чемоданчика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть», «По улицам комод водили», «Берегите мужчин» и многие-многие другие любимые нами фильмы. 19 июня в 1920 году в нашей стране была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Каждый населенный пункт с числом неграмотных свыше 15 человек должен был иметь школу. В программу обучения включались чтение, письмо, счет. К 1934 году проблема неграмотности и малограмотности в СССР была окончательно решена с повсеместным введением всеобщего начального образования. В этот день, в 1846 году, в США состоялся первый в мире бейсбольный матч. Теперь этим видом спорта занимается более чем в 120 странах мира. Бейсбол наиболее популярен в США, на Кубе, Венесуэле, в Японии, Китае, Южной Корее. В России этот вид спорта не сильно распространен, хотя в нашей истории есть родственная командная игра с мячом и битой, которая была очень популярна, и ее даже применяли как средство физической подготовки солдат. Это лапта, естественно. Сегодня отмечается Всемирный день детского футбола. Он появился на свет в 2001 году благодаря FIFA и детскому фонду ООН. По задумке организаторов, этот праздник должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей, раскрытию их талантов, возможностей. Футбол – популярнейший вид спорта во всем мире. Как и любая спортивная игра, помимо навыков физической выносливости, он учит детей командному духу, слаженности, дружбе, развивает настойчивость, целеустремленность, ловкость, концентрацию внимания. Традиционно к празднику приурочены соревнования и чемпионаты по футболу в разных уголках мира.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Backstreet Boys или парни с района, ну и они прям здесь все. Брайан, Кевин, Ник, Хауи и Эй-Джей собрались и дали жару. Самый главный хит Backstreet Boys здесь для вас на Retro FM. Через пару минут Тодда Кутуньо, Джо Дассен, Юрий Антонов. Это «Утренний экспресс». Меня зовут Илья Глебов. 4:42 в Москве.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Новый день уже

0: Как говорит Тото Кутуньо, неважно, альденте у вас спагетти или вообще яичница на завтрак, главное, чтобы аппетитно. 4:55 в Москве, и мы исключительно вперед стремимся. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Бон аппетит!
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Фуражку или панамку выбираем. 5:00 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Мчим исключительно вперед.
1: Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: На пути в новый день.

0: Дорога в облаках. Дело, конечно, хорошее, но нужно туда-сюда, направо-налево посмотреть, потому что там звездочки есть в этих самых облаках. А звезды нам очень даже сейчас помогут. 5:06 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Илья Глебов меня зовут.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 19 июня, пятница. Это будет хороший день для тех, кто умеет быть гибким. Итак, овны, приятные мелочи и удовольствия сегодня легко превратятся во что-то большее. Тельцы, вы сможете восстановить внутренние силы, если сможете окружить себя красивыми вещами. Близнецы, сегодня мысли будут формулироваться легко, быстро, поэтому воспользуйтесь моментом для разговоров и переписки. Раки, финансовые дела могут выглядеть иначе, если посмотреть на них под другим углом. Львы, сегодня достаточно просто быть собой, остальное само встанет на свои места. Девы, что-то скрытое может выйти на поверхность, поэтому будьте готовы. Весы, союз в делах с нестандартным человеком сможет открыть вам интересные перспективы. Скорпионы, возможно, вам не захочется быть на виду, но это единственный способ достичь успеха. Стрельцы, большие планы потребуют устойчивого фундамента и рассмотрения с разных точек зрения. Козероги, если вы почувствуете раздражение, сделайте паузу и объективно проанализируйте происходящее. Водолеи, в моменты разногласий вам удастся найти красивое решение, которое устроит вообще все стороны. Рыбы, небольшой, но милый подарок или даже просто комплимент в сторону коллеги порадует и создаст приятное настроение. Всем отличного настроения!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 5:15 ровненько в Москве. Это Ретро-ФМ, это утренний экспресс на Ретро-ФМ. Это позитивные новости от вас. Всем нам, ну и от нас, всем вам, кому-то точно попадется приз. Значит, подробнее объясняю. Ваши позитивные заметки, ваши позитивные новости, ваш какой-то вот план на сегодняшний день позитивный, вы все это пишете мне, я это все зачитываю. А в конце концов, в конце передачи сегодняшней мы вручим тостер тому, кто совершенно замечательно, позитивно сегодня что-то такое нам напишет. Итак, все пишите вы в официальный канал в Макс. Там есть, там будет специальный пост, который так и называется «Позитив». И этот самый пост для тостера, естественно, как вы понимаете. Ну или можете отправлять смс-ку на короткий номер 5533. Это ничего не меняется никогда. Самые, что ни на есть, ваши позитивные замечания я буду зачитывать. В конце концов, посмотрим, чем это все закончится. Ну, точно это все закончится тостером. Я гарантирую. Илья Глебов, утренний экспресс на Ретро-ФМ.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Виноватых совершенно точно не ищем, просто листаем календарь. 5:30 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ и про календарное.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Да, истории такие. 19 июня 2026 на календаре пятница. В этот день, в 1924 году, родился Василь Быков, советский и белорусский писатель. Василь Владимирович – фронтовик, и большинство его произведений посвящены Великой Отечественной войне. В них показан нравственный выбор человека в наиболее драматичные моменты жизни. Произведение «Альпийская баллада», «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета» принесли писателю мировую славу. День рождения сегодня отмечает 19 июня. Празднуют актриса театра и кино, народная артистка России Наталья Селезнева, американская певица, танцовщица, хореограф, актриса и продюсер Пол Абдул, хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Сергей Макаров, американская киноактриса, лауреат премии «Золотой глобус» Кэтлин Тернер, хоккеист, вратарь, олимпийский чемпион, заслуженный тренер Российской Федерации Владимир Мышкин, французский актер, комик, лауреат премии «Оскар», «Золотой глобус» Жан Дюжарден. 19 июня в 1899 году императором Николаем II был утвержден монетный устав, завершивший денежную реформу в царской России, в результате которой был совершен переход к полной золотой конвертируемости русского рубля. Таким образом, Россия укрепила внешний и внутренний курс национальной валюты, улучшила инвестиционный климат, способствовала привлечению в экономику отечественных и иностранных капиталов. Этот период продлился до начала Первой мировой войны в 1914. По народным приметам сегодня пройдемся. Теплая погода, добрый знак, указывающий на хороший урожай. А ливень предупреждает о дождливом июле и мокром, так сказать, августе. Наблюдаем много пчел возле цветов. Ближайшая неделя будет радовать солнцем. Громко стрекочут кузнечики. Это к хорошей погоде. Именины сегодня отмечают Георгий, Илларион, Сусанна и Фёкла. Поздравляем.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: 5:42 в столице. И, собственно говоря, порция новостей прямо сейчас от вас. Денис пишет: «Доброе утро, прекраснейшее радио. Люблю вас всей душой. Спасибо, что вы есть. И куча смайликов». Это мы очень даже любим. Куча смайликов – это прям нам. Доброго самого наилучшего утра, Ретро-ФМ. Скоро будет поездка в Санкт-Петербург. Всем удачи, отличного настроения и замечательных выходных. Анна из Кемерово. Ну, то есть она как бы нас предупреждает, что в Санкт-Петербург она ворвется совершенно скоро. Доброе утро, любимое радио. Мне вчера на работе коллектив решил повысить зарплату. А еще я вчера декорировала недорогую сумочку и получила абсолютный эксклюзив. Ну, то есть я даже не знаю, что тут... Все прекрасно, мне кажется. Оксана нам написала. Значит, официальный канал в Максе, Ретро-ФМ. Там есть специальный пост, который посвящен позитиву. Под этим постом пишите все, что у вас сегодня прекрасного происходит. Что вы рассчитываете сегодня сделать, или какие-то планы, и все такое прочее. Я это все зачитываю. В конце концов, самый что ни на есть примечательный позитивный пост будет премирован тостером.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама.
2: Жарко. В «Диалог Авто» еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрыше, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Александра и ее эти самые небеса, которые подождут. Но я могу вам точно сказать, что небеса ждать не будут. Надо двигаться вперед. 5.56 в столице и пятничный утренний экспресс на Ретро ФМ мчит вперед.
1: Утренний экспресс на Ретро ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: окей, он окей, все мы окей, и все мчимся на пятничном экспрессе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: добрый вечер, говорит Маура. Ну, он немножечко всегда путается в этих самых своих показаниях. Ну, конечно, не вечер. 6.06 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ, пятничный утренний экспресс. И мы сейчас очень четко будем разбираться со звездами.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 19 июня, пятница. Это будет хороший день для тех, кто умеет быть гибким. Овны, приятные мелочи и удовольствия сегодня легко превратятся во что-то большее. Тельцы, вы сможете восстановить внутренние силы, если можно окружить себя красивыми вещами. Близнецы, сегодня мысли будут формулироваться легко, быстро, поэтому воспользуйтесь моментом для разговоров и переписки. Раки. Финансовые дела могут выглядеть иначе, если посмотреть на них под каким-то другим углом. Львы, сегодня достаточно просто быть собой. Остальное само встанет на свои места. Девы, что-то скрытое может выйти на поверхность. Будьте готовы. Весы, союз в делах с нестандартным человеком сможет открыть вам интересные перспективы. Скорпионы, возможно, вам не захочется быть на виду, но это единственный способ достичь успеха. Стрельцы, большие планы потребуют устойчивого фундамента и рассмотрения с разных точек зрения. Козероги, если вы почувствуете раздражение, сделайте паузу и объективно проанализируйте происходящее. Водолеи, в моменты разногласий вам удастся найти красивое решение, которое устроит все стороны. Рыбы, небольшой, но милый подарок или даже просто комплимент в сторону коллеги порадует и создаст приятное настроение. Всем отличного настроения!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ред ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: К нам. 6:16 в столице не только за хорошими новостями, но и за прекрасным тостером. Это утренний экспресс на Ред ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Пятничный утренний экспресс и пятничный тостер для вас. Все в чем дело-то? Вы пишете какие-то прекрасные ваши новости позитивные, я их зачитываю, а в конце концов, самое, что у меня есть прекрасная и позитивная новость, будет премирована совершенно новым тостером. Так что старайтесь, пожалуйста, наш официальный канал в Максе для вас, там есть спецпост про позитив, и под этим постом прям пишите, что у вас такое прекрасное сегодня происходит. Доброе утро, Ретро ФМ. Хочу поделиться самым прекрасным утренним настроением и передать его всей моей любимой Караганде. Это Тимур пишет. Доброе утро, Ретро ФМ. Сегодня у нашей доченьки Леночки день рождения. Ей исполнилось 7 лет. Уже зажгли свечи на торте, и она довольная разбирает подарки. Когда счастлив ребенок, счастливы и родители. Это Виктор из Томска. Ну, если прямо с утра пораньше уже торт и свечи, это прям прекрасно. 6:17 в столице, мы продолжаем.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Бунем и этот самый крутой папочка. 6:30 в столице, и у нас крутые исторические моменты.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. И на календаре 19 июня 2026-го, пятница. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Наталья Селезнева. В 6-летнем возрасте Наташа дебютировала на сцене театра Советской Армии, а первые ее кинороли пришлись на возраст, ну, примерно 6-10 лет. Фильмография актрисы на данный момент более 40 картин, среди которых «Девочка и крокодил», «Операция И», «Приключения желтого чемоданчика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть», «По улицам комод водили» и многие-многие другие любимые нами фильмы. А также день рождения сегодня празднует американская певица, продюсер, танцовщица, хореограф, телеведущая и просто красавица Пола Абдул. 6 раз возглавлявшая главный музыкальный хит-парад США, она одна из 5 певиц, которым больше всего раз удавалось это сделать. А альбомы «Абдул» были проданы тиражом более 30 миллионов копий по всему миру. Ее песни мы всегда с большим удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. В этот день, в 1846 году, в США состоялся первый в мире бейсбольный матч. Теперь в этот вид спорта играют более чем 120 странах мира. Бейсбол наиболее популярен в США, на Кубе, в Венесуэле, в Японии, в Китае, в Южной Корее. В России этот вид спорта не сильно распространен, хотя в нашей истории есть родственная командная игра с мячом и битой, которая была очень популярна в свое время, и ее даже применяли как средство физической подготовки солдат. Это лапта, естественно. Сегодня отмечается Международный день прогулки. Праздник, призывающий оценить важность такого способа отдохнуть, снять стресс, разогнать, так сказать, тоску. Организаторы предполагают не только в этот день, а вообще как можно чаще выходить из дому. Это вам и фитнес, и навыки случайной коммуникации. А еще сегодня отмечается Всемирный день детского футбола, День бабочек, Всемирный день альбатроса и День наблюдения за облаками. 6:30 в столице.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Хорошая, замечательная порция. 6.42 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. И у нас тут как раз к этому моменту подобрались какие-то путешествующие прекрасные сообщения. Значит, вот что пишут нам слушатели. Привет лучшему радио Ретро-ФМ, всем диджеям. Пятница. Выезжаем на реку Мана или Мана, я не знаю, извините, в Красноярске. По возможности будем с вами. Горы, тайга, река, отдых. Всем хороших выходных. Ну, вам тоже отлично там все, чтобы на этой Мане или Мане все случилось. Добрейшее утро. Дочь сегодня сдает последний ЕГЭ по информатике, по русскому и математике. Набрала по 86 баллов. Серебряная медаль в кармане. А завтра всей семьей едем в Горный Алтай на Телецкое озеро. Анна из Барнаула. Анна, ну, надо было, конечно, написать, как зовут дочь, потому что дочь вообще герой. Героиня сегодняшнего утра нашего. Дальше. Доброе утро, страна. Утро, свежесть, солнце, радость. Мы едем на северо-восток Пермского края в горы и белые ночи и поздравлять мою старшую сестру с юбилеем. Везем в подарок мультиварку, чтобы пока она хлопочет в огороде, варилась вкусная каша. Нелли, здоровья и счастья тебе! Всем отличного настроения. Элла из Перми. Элла, ну, вместе с мультиваркой, я считаю, что вам нужно Нелли преподнести и тостер. Знаете, как-то так вот хорошо получится, мне кажется. Я вас поздравляю. Нелли тоже поздравляйте от меня. И тостер ваш, абсолютно точно. 6.43 в столице. Мчим!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама.
2: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города.
3: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
4: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
10: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Самое, что нам прям совершенно необходимо для того, чтобы завершить сегодняшнюю нашу поездку. Утренний экспресс на Ретро-ФМ на сегодня все. Мы прибыли, так сказать, в конечную точку. 6.56 в столице. Дальше только лучше. Саша и Рита, первая смена на Ретро-ФМ через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь и будьте здоровы.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207 10 35. 207 10 35.
8: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
10: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
9: Не оферта.
11: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
12: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
13: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79.
9: Не оферта.
14: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
15: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
16: Ищите уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в «Тренди».
16: Тренди.рф.
19: Бронь столов 225-44-33.
20: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: А чего, вы тоже уже проснулись? Ну, тогда давайте к нам. Это первая смена на Retro FM в столице 7.00. Еще раньше встал Вадим Ривман. Ну, у него новости, ответственное дело. Доброе утро, Вадим.
1: Да, расскажу с удовольствием о них. Доброе утро. Итак, рабочая программа Владимира Путина в Казани, где проходил саммит России-АСЕАН, продолжались до позднего вечера. В завершении дня президент встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. По видеосвязи они приняли участие в церемонии открытия первого в нашей стране сборочно-испытательного комплекса. Там будут выпускать оборудование, необходимое для производства сжиженного природного газа. Комплекс открылся в Зеленодольске. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 230, как сообщил министр здравоохранения страны. Зарегистрировано 896 подтвержденных случаев Эболы и 232 случая смерти. Летальность вируса составляет примерно 26%. Также зарегистрировано 78 случаев выздоровления. Ранее ВОЗ заявили, что вспышка болезни в Демократической Республике Конго и Уганде представляет собой чрезвычайную ситуацию, имеющую международное значение, но

стрельба случайной или целенаправленной. Ну а ранее стрельба произошла в больнице города Уилмингтон в американском штате Делавэр. Один человек там погиб, и еще один ранен. Петербургский Литфонд готовится выставить на торги очередные сокровища. Это автограф Николая II, дебютная книга Осипа Мандельштама и прижизненный сборник Николая Клюева, подписанный рукой автора. Один из наиболее дорогих – это лот со стартовой ставкой 700 тысяч рублей. Это кожаный бювар, папка для бумаг, с портретами императрицы Марии Федоровны и княжны Ольги Александровны. Внимание коллекционеров привлечет и фотопортрет с подписью последнего российского императора. Ну и последнее. Особый статус получило самое старое наземное животное в мире – самец черепахи Джонатан с острова Святой Елены. Он теперь официально стал иконой Книги рекордов Гиннесса. Джонатан – гигантская черепаха. На остров в Южной Атлантике его привезли в 1882 году, и уже тогда он был взрослым. Точный возраст ученые вычислить не могут, но предполагают, что Джонатану примерно 194 года. Сейчас черепаха – одна из главных достопримечательностей острова. Несмотря на внушительный возраст, Джонатан по-черепашьи бодр и весел, спокойно передвигается, проявляет, кстати, интерес к самкам и имеет хороший аппетит. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85.03. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: Ну а как же пятница без нас? Да, Саша, Арита здесь. Звукорежиссер Александр. Ну дай громче себя услышать. Всех приветствуем.
1: Доброе утро.
0: Ну давай пару слов скажем. Да, у нас будет нейрохит, у нас будет особое мнение, у нас будет что, где, когда, любимые традиции в первой смене. Но еще сегодня мы ожидаем гостя.
1: Да, вот это самое, конечно же, такое.
0: Ух. Ну вот мы с разгона к нему и доберемся. В 10.00 Авраам Руссо придет к нам в гости. Певец, автор музыки, слов, исполнитель, а еще и писатель.
1: Еще недавний и обаятельный год. Мужчина.
0: А вот эту сторону, Маргарита, вы будете активно открывать уже с 10 часов. Пока настраивайтесь. Что ж, всем классной пятницы, ребята. Начнем мы с Майклом Джексоном.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Пятница, 19 июня. Гороскоп говорит, что это будет хороший день. Хороший для тех, кто умеет быть гибким.
2: Овны, приятные мелочи и удовольствия сегодня легко превратятся во что-то большее.
1: Тельцы, вы сможете восстановить внутренние силы, если окружите себя красивыми вещами.
2: Близнецы, сегодня мысли будут формулироваться легко и быстро, поэтому воспользуйтесь моментом для разговоров и переписки.
1: Раки и финансовые дела могут выглядеть иначе, если посмотреть на них под другим углом.
2: Львы, сегодня достаточно просто быть собой, остальное само встанет на свои места.
1: Девы, что-то скрытое может выйти на поверхность. Будьте готовы.
2: Весы, союз в делах с нестандартным человеком может открыть вам интересные перспективы.
1: Скорпионы, возможно, вам не захочется быть на виду, но это единственный способ достичь успеха.
2: Стрельцы, большие планы потребуют устойчивого фундамента и рассмотрения с разных точек зрения.
1: Козероги, если вы почувствуете раздражение, сделайте паузу и объективно проанализируйте происходящее.
2: Водолей, в момент разногласий вам удастся найти красивое решение, которое устроит все стороны.
1: Рыба, небольшой, но милый порядок, подарок. Милый подарок или даже просто комплимент в сторону коллеги порадует и создаст приятное настроение.
2: А сегодня так приятное настроение у всех. Пятница, лет, просыпаемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.

0: 7.14. Вы как? Вы что? Вы проснулись? Вы бодры?
1: Мы очень нишево. Тебя же тоже задолбало это слово?
0: Нишево?
1: Нишево, да.
0: Да.
1: Короче, для тех, кто не знает, в общем, слово «нишево» стало трендом сейчас. Все хотят быть очень нишевыми. Это значит, ну, не похожими на всех.
0: Это после вайбовая роскошно
1: Вот. Ну, короче, уже невозможно быть нишевым. Но один человечек, москвич, все-таки решил нишевое кафе открыть у себя дома. Очень смешная затея. И я думаю, если бы это слово не завирусилось, никто бы на его идею не среагировал. Но все совпало.
0: Да.
1: В общем, что он сделал? Он открыл, ну, не то, что кафе дома, но скорее, наверное, как прикол, но все вышло хорошо. Он написал сообщение, что будет, значит, делать такое легкое, ну, такое угощение для людей.
0: Угу.
1: Нужно прийти. Он спускает всем вишневый пирог прямо из квартиры,
0: да,
1: из дома, на какой-то веревке. Вот, может делать кофе. Ну, и, собственно, деньги он за это не берет. Там, кто сколько хочет, тот дает. А все заказы по смс-кам. Такое количество людей пришло.
0: Необычно потусить.
1: Да, 13 июня первый раз это случилось, то есть буквально недавно. Сделал анонс в соцсетях, пришло куча незнакомцев, сказали: да, мы хотим это нишевое кафе, мы все не как вы. Короче...
0: Есть ли дата следующей нишевой тусовки?
1: Нет, он сказал, что он такое повторит. А, кстати, рецепт пирога он взял из сериала «Твин Пикс». Вот.
0: Еще так, что... и это на стиле.
1: Конечно же, все было вот так. Так что, друзья, приятного аппетита всем, кто хочет нишевое позавтракать. Можете, не знаю, пирожочек или, ну, я не знаю, что еще можно нишевое сделать?
0: Ну, вам виднее, москвичам.
1: Яичницу. А, да, спасибо большое. Яичницу, но без хлеба с маслом.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, в Москве снова классная погода. 19 июня, лето набирает обороты. Еще пятница сегодня, все так совпадает. И на календаре Международный день прогулки.
2: Ура!
1: Есть такая особая дата, да, которая не так давно, на самом деле, появилась. Буквально лет 35-40 назад. А все почему? А все из-за того, что вот в моде появились эти пробежки. Понимаешь? То есть как будто люди перестали выходить для того, чтобы просто прогуляться. Обязательно надо бежать, заниматься спортом, там, физкультура и так далее. А вот те, кто поспокойнее, скажут, а что бегать? Да я пойду погуляю,
2: можно
1: подышу
2: воздухом. Можно немножечко тогда просто пройтись, подышать.
1: Да, но здесь на самом деле ведь смысл не только в свежем воздухе. Ученые за эту тему взялись и рассказали нам, что во время пешей прогулки уровень творческого мышления человека возрастает
2: да,
1: на 60%.
2: 100%.
1: Да, и этот эффект сохраняется потом еще некоторое время после того, как погуляла. Плюс мозг перезагружается, да, вот там есть такой режим рассеянного внимания, в котором как раз-таки приходит лучшее озарение и решение задач. Подтверждал это всегда Стив Джобс. Он всегда на прогулках и совещания важные устраивал, и самые интересные идеи ему в голову приходили, когда он любил прогуляться вот в своей любимой аллее.
2: Ой, слушай,
1: аллее.
2: Я тоже обожаю либо прогуляться, либо иногда, когда ну едешь тоже на каком-то транспорте, не знаю, там, ну на велосипеде я не умею, ну там на доске или на чем-то ты едешь, и что ты там выдумываешь такое, а я песню напишу, нет, стих придумаю, я мюзикл поставлю.
1: Да, если еще и не заморачиваться по поводу количества шагов, которые очень многие считают все-таки, то это вообще будет полное расслабление и позволить себе, своему мозгу, да, придумать что-нибудь действительно полезное в жизни, помимо оздоровительного эффекта. Ребят, сегодня мы говорим о прогулках, о тех, которые, возможно, изменили вашу судьбу, может быть, как-то повернули вашу жизнь неожиданно. Вот можно прям даже фразой, давайте продолжите фразу, как-то вышел прогуляться и...
2: Один раз как-то вышла прогуляться и уехала в Минск. Вот, было очень весело. Ну, с друзьями, естественно. Правда, была зима, чё мы поехали? Мы приехали, вышли из автомобиля. Было капец как холодно. Мы даже не хотели выходить, потому что была зима. Вот. Мы что-то сфотографировались у какого-то памятника и поехали обратно. Фактически так было. Но
1: у меня
2: в
1: Воронеж так случился. Ну, это был КВН, фестиваль, встретил друзей. А что, давай с нами? А чего бы и нет?
2: Это вообще самое любименькое.
1: Да, поэтому на прогулке надо выходить, как минимум ради приключений. Ну и надо заходить в наши социальные сети, оставлять свое мнение насчет своих судьбоносных прогулок. Можно в Максе писать, можно писать в группе «Первая смена» ВКонтакте. И помимо этого, мы же еще сегодня голосование запустим, потому что у нас совсем скоро, ну, в следующем части мы устроим игру «Особое мнение». Так вот, в какое время вы больше всего любите ходить на прогулку? Ранним утром, в обед, на закате, а может, вы любите гулять во время работы? Обязательно оставьте свой ответ, и мы потом используем это в игре.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-6.

0: Это София Эликс Бекстер на Ретро FM в продолжении этой крутой пятницы. А знаешь ли ты, Маргарита, где живут самые грустные зумеры?
1: Опа, а ну-ка.
0: Мы-то, в принципе, так веселых до конца не встречали,
1: вообще,
0: таких переживающих,
1: не
0: да?
1: Существует.
0: Но оказывается, есть рейтинг. Да, и это Кувейт. Да, ученые из Оксфорда решили поискать. Прям взяли, так, наверное, вот глобус. Покрутили, оп, да, и решили поехать в Кувейт. В общем, опросили они там 1500 молодых людей, оказалось... пессимистичнее всего настроенным. Желают больше всего развеяться и прийти снова в ресурсное состояние. Ага. Ребята из Кувейта, Турции, Франции и Польши. Да, но ничего страшного, потому что есть и настоящие оптимисты. Если собираешься отдыхать и искать зумеров-оптимистов, то айда на Шри-Ланку, или, как говорят наши некоторые грамотные друзья, на Шри-Ланку. В Кении еще тоже позитивные ребята. Непал, Казахстан. Вот маршруты, где можно увидеть счастливых, даже юных ребят.

0: казахи вообще это самые, мне кажется, бодрые, веселые люди, которых я знаю.
1: Я только за альфа-поколение могу отвечать, потому что у моего сына по саду есть друг казах. Он самый счастливый парень из всей группы. Просто приходишь, значит... сервера, он говорит, здорово, сразу
0: альфа
1: общаться.
0: Это прям вот уже 6-7, 8?
1: Которые уже следующие, да-да-да.
0: Следующие,
1: над которыми уже, наверное, прикалываются зумеры. Такие, а, эти.
0: Ну как прикалываются? И плакать.
1: Почему они так счастливы? Вадим Ривман новости расскажет, на этот раз серьезные.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, у побережья Курильских островов произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 4. Эпицентр явления находился в 34 километрах от острова Шикотан. Там проживает около 3000 человек. О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала. Угрозу цунами в российском регионе не объявляли. 2 человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников. Пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время экстренные службы ведут работы по тушению возникшего возгорания. О причинах взрыва газа в Новосибирске пока не сообщается. Носители вируса Эбола из Демократической Республики Конго и Уганды могут попасть в Европу и на Ближний Восток в ближайшие 30 дней. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследования японских ученых. По словам специалистов, около 65% зараженных могут проходить контроль в аэропортах незамеченными из-за длительного инкубационного периода. Японские ученые провели расчеты, которые показали, что инфицированные вирусом Эбола авиапассажиры из Африки с высокой долей вероятности окажутся в крупнейших мировых транспортных хабах, таких как Бельгия, Франция, Эмираты, Турция. Проникновение инфекции в Россию тоже нельзя исключать. Вирус может попасть в нашу страну через крупные пересадочные центры, включая Дубай, а также через Казахстан. Между тем, число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 232, об этом сообщает агентство Рейтер. Общее количество подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 896. Евросоюз не смог выбрать единого переговорщика для диалога с Россией. Выдвинуть представителя от стран Запада предложила премьер Италии Мелани. Ранее она заявляла, что посредником должен стать представитель одной из небольших европейских стран. На роль кандидатов рассматривались президент Финляндии Александр Стуб и экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Консенсуса, однако, не достигли, при этом встреча завершилась традиционным призывом к немедленному перемирию. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о регулярном использовании технологии искусственного интеллекта для выполнения различных задач. А об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Франс-2». При этом Макрон подчеркнул, что не передает системам ИИ полномочия по принятию решений или осуществлению функций, связанных с его президентской деятельностью. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85.03. Далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: У нас намечается нейрохит, и если ощущение далеко не последний сегодня. Но это я наперед забегаю, потому что скоро нас втрое станет. Но конечно, сейчас мы ждем нашего слушателя для того, чтобы разыграть беспроводные наушники в прямом эфире. Давайте, давайте.
2: Конечно же спеть, потому что по пятницам нам кажется, что ну в 7:38 уже как будто бы пора. 23-24-88-3, код Москвы 495.
3: Реклама. Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Игра для самых смелых из нас. Потому что мне нужно не только правильный ответ называть, но еще и спеть. У нас на связи Марина из Москвы. Здрасте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Марин, вы готовы? Добрый. У вас настроение достаточно пятничное, чтобы в эту игру врываться?
1: Конечно. Все отлично.
2: Все. По приборам пойдем. Все отлично. Идем. Раз.
0: А можете песню про Марину вот так сходу? Ну, для разминочки просто нам дать, а?
1: Я люблю тебя, Марина, все сильнее день.
0: Хорошо, хорошо, Марина, уже полбалла, а то и 0,7 заработали. Ну что ж, у нас нейрохит. Две подсказки. Если с первой угадаете, то вам достанутся беспроводные наушники. Если со второй будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис и песня, ну, непростительно известная.
2: Очень сильно известная.
0: И любимая миллионами. Готовы?
1: Готова.
0: Давайте послушаем.

0: По-моему, там кто-то подпевал, нет?
1: Как будто не то.
2: Я и подпевала.
1: Что за песня?
2: Стюардесса по имени Жанна.
1: У вас вон появился среди нашей команды.
0: Редактор по имени Светлана взвизгнула.
1: Ну, как бы, да. Давайте послушаем. А давайте у нас нейрохит еще один. Есть припев, как получилось, пожалуйста.
3: Стюардесса по имени Жанна, обожаю ты и желанна.
1: Мне кажется, это более манерно надо как-то исполнять.
0: Это как раз немного, но немножечко Авраама Руссо.
1: Да, и чуть-чуть в нашем ресторане ранее-ранее вот чуть-чуть такого есть. Ну что, Марина, мы вас поздравляем. Конечно, это стюардесса по имени Жанна. И, конечно, это Владимир Пресняков.
2: Спасибо.
0: И, конечно, беспроводные наушники, потому что с первой попытки, вау, без любых подсказок вообще Марина взяла, пришла, отгадала, наушники забрала.
1: Да мы вам уже после Киркорова готовы были вручить, если честно, после вашей Марины. Поэтому это была, можно сказать, маленькая прелюдия к вашему триумфу. Поздравляем, оставайтесь с нами, а лучше еще потанцуйте под Владимира Преснякова прямо сейчас на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня Международный день прогулки. Обсуждаем, какие у кого поворотные, судьбоносные прогулки случались в жизни. Ну и можно просто продолжить фразу. Я как-то вышел прогуляться, и Алексей Казаков делится. Доброе утро, говорит Саша. Я живу в Первопрестольной. После работы люблю погулять в центре, прогуляться по Каменному мосту. Люблю Арбат, Александровский сад, чистые пруды, особенно в апреле, мае и в сентябре, когда не жарко. И в Сокольниках. Это мой родной парк.
2: Так, Ольга пишет, значит, я как-то вышел прогуляться. В данном случае вышла и встретила своего будущего мужа. 07.07.07. Скоро нам 19 лет, и у нас три дочки. Ольга,
1: поздравляю, во-первых. Хорошо, классная, сходили. Красивая история. И такая символичная дата. А вот мне хочется узнать у нее, она прям выходила с целью? То есть сегодня такая дата, я должна встретить суженого.
2: Да,
1: или
2: да, да,
1: это
2: да,
1: вот совершенно случайно произошло? Ну, как мы знаем, да, случайности не случайны, особенно счастливые.
2: Да, и другая тоже счастливица нам пишет, Елена. Вышла погулять в 1987 году и вышла замуж. Девчонки, вы по каким местам гуляете? Мне нужно знать маршрут.
1: Да,
2: ну,
1: пожалуйста, точно на картах обозначьте цели, да, дорожки, лавочки, я не знаю, или парки. Где встречают лучших? Поделитесь друг с другом. Ну и, конечно, это можно писать в соцсетях, вот хоть в Максе, хоть в группе «Первая смена», ВКонтакте. И отдельно напоминаю про голосование, да, мы там интересуемся, а в какое время вы больше всего любите совершать прогулки? Потому что уже в следующем часе у нас будет особое мнение, и это основано именно на вашем голосовании.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
7: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
9: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: УАО РЖД предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
12: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
13: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Вечеринка. Ретро-ФМ.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
0: В неповторимом миксе. Каждый день.
14: Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: столице уже 8, но по-прежнему пятница. Вот это настроение сохраним мы на ближайший час в первой смене. И хочется новости узнать. Вадим Ривман, пожалуйста, расскажите.
1: Да, вот они рассказывают. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбу. Речь идет о сумме до 400 тысяч рублей. С такой инициативой выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он подчеркнул, что свадьба – это большие расходы. Такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства и поспособствует созданию новых семей, отметил Нечаев. Молодожены смогут вернуть таким образом до 52 тысяч рублей с помощью налогового вычета. В Новосибирске пожарные спасли 4 человек и ликвидировали возгорание в жилом доме, где произошел взрыв бытового газа. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Пожар вспыхнул в квартире на 2-м этаже, затем огонь распространился на крышу. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Распространение огня на соседние квартиры не допустили. В доме всего 20 квартир. Позже будет принято решение о необходимости расселения жильцов и восстановлении дома. Лидеры стран Евросоюза впервые приняли решение продлить санкции против России на год вместо 6 месяцев. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на председателя заседания на саммите в Брюсселе. При этом Болгария пригрозила ЕС наложением вето на 21-й пакет санкций против России, если из него не исключат патриарха Кирилла. Кроме того, власти страны не устраивают санкции, угрожающие ее экономике. София видит риски для работы «Лукойла», поставок удобрений и запчастей для метро. Росстандарт принял ГОСТ с рекомендацией о том, как правильно проводить уборку. Новый стандарт вступит в силу с 1 июля. Согласно документу, уборка в помещениях должна быть разделена на несколько этапов. Уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей и оборудования. Во время уборки нужно проверить совместимость моющих растворов с поверхностями, подготовить растворы с учетом концентрации и сроков годности. Отдельное внимание предстоит уделить скорости уборки. Ну и последнее. В Китае рабочие ошиблись этажом и случайно разрушили не ту квартиру. Владелец квартиры на 4-м этаже нанял компанию для капитального ремонта. На 1-м этапе рабочие должны были полностью демонтировать квартиру, разобрать навесной потолок, шкафы, перегородки, ванную комнату и кухню. Прораб отправил рабочих на объект, сказал, что ключ будет под ковриком. Однако рабочие перепутали этажи и остановились на 3-м. Под ковриком квартиры они действительно нашли ключ. Так как планировка и отделка квартир совпали, рабочие полностью демонтировали помещение, а также выбросили всю мебель и другие вещи. Хозяин разрушенной квартиры приехал на следующий день и обратился в полицию. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85.03. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам удачного дня.
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
0: 3:09 в столице. Доброе утро.
3: Доброе,
0: какие
3: не для
0: смешные
3: всех,
0: новости.
3: Очевидно.
0: И немножечко меня до нервного тика можно довести. В Китае рабочие ошиблись этажом и случайно разрушили не ту квартиру.
3: Это великолепно.
0: Посиди пока пару часов, а я поеду, проверю, как там прораб с бригадой.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Ну что, давайте разберемся с пятницей, 19 июня сегодня. Это будет хороший день для тех, кто умеет быть гибким.
2: Овны, приятные мелочи и удовольствия сегодня легко превратятся во что-то большее.
1: Тельцы, вы сможете восстановить внутренние силы, если окружите себя красивыми вещами.
2: Близнецы, сегодня мысли будут формулироваться легко и быстро, поэтому воспользуйтесь моментом для разговоров и переписки.
1: Раки, финансовые дела могут выглядеть иначе, если посмотреть на них под другим углом.
2: Для львы сегодня достаточно просто быть собой, остальное само встанет на свои места.
1: Девы, что-то скрытое может выйти на поверхность. Будьте готовы.
2: Весы. Союз в делах с нестандартным человеком сможет открыть вам интересные перспективы.
1: Скорпионы. Возможно, вам не захочется быть на виду, но это единственный способ достичь успеха.
2: Стрельцы. Большие планы потребуют устойчивого фундамента и рассмотрения с разных точек зрения.
1: Козероги. Если вы почувствуете раздражение, сделайте паузу и объективно проанализируйте происходящее.
2: Водолеи. В момент разногласий вам удастся найти красивое решение, которое устроит все стороны.
1: Рыбы. Небольшой, но милый подарок или даже просто комплимент в сторону коллеги порадует и создаст приятное настроение.
2: А еще приятное настроение создаст как бы ощущение и понимание, что сегодня пятница.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.

0: Так, 8.11, точное московское время. Сейчас должен поделиться спортивной новостью и рассказать о том, как делать точно не надо. Мы, да, по-моему, недавно обсуждали вот спойлеры, да, эту тему, когда там раз, и кто-то тебе сказал, ну, а в конце Ди Каприо выживет, да, там, а ты такая, посмотрела, спасибо.
1: Там или, же да, не было места.
0: Убийца-садовник, да-да-да. Вот мы говорили о том, что так делать нельзя. Вот теперь из области спорта.
1: Давай.
0: В общем, один мужик поставил себе антенну, чтобы смотреть футбол, да. Ну, во-первых, его можно с этим поздравить. Казалось бы, жизнь удалась. Но называется, а зачем тогда портить жизнь всем остальным? У него трансляция шла на 30 секунд раньше, чем у остальных по интернету. И он кричал голы на 30 секунд. Вот прям выходил после каждого гола Месси конкретно, да, и орал на всю округу, что Месси, Месси, Месси. Вот, а там у людей только угловой, понимаешь? И тут и думает, ну что, у Аргентины что-нибудь получится? Ну, разве так? Ну, ничего святого.
1: Месси, понимаешь? Месси, Месси.
0: Это сын, да, его. Месси Иванович Петренко. Да-да-да, Месси, заходи, да-да, твой кумир забил гол. Вот. Ну, кстати, я Месси, я Роналду, и Мбаппе, обо всех поговорим. Сегодня будет у нас обязательно физкульт-привет, но это где-то через часик. А впереди у нас рубрика «Между тем». Мы обсуждаем прогулки. Впереди у нас особое мнение. И обязательно нужно проголосовать в соцсетях. Ребятки, активнее участвуем в этой пятничной первой смене.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Международный день прогулки. Вот надо все как-то называть. Надо вот прям официально обозначать, прям, чтобы люди взяли, вышли и погуляли. Да, я не знаю, мое прогулочное возмущение не имеет границ.
2: Тогда не сдерживай себя. Пойду. Так, рассказываю. Александр пишет. Привет из Красноярска. Всей команде Ретро ФМ. Очень любим гулять с женой. Вечером по набережной нашего могучего, красивого Енисея. Особенно летом и осенью. Свежий запах реки, прекрасные виды и мощное, но неторопливое течение реки. Все это успокаивает, навевая воспоминания. Так и гуляем, вспоминая прошлое и думая о будущем. Романтика.
1: Слушай, Светлана Михеева пишет интересную новость. Мы сказали, да, можно продолжить. Вышел я как-то прогуляться или вышла? Ага. Пишет. Доброе утро всем. Однажды в далеком 94-м вышла прогуляться с собаками. Познакомилась с директором цирка. О-о-о. Так и уехала шапито колесить по стране.
2: Ничего себе.
1: Ну, то есть уже для кино, да?
2: Вообще круто.
1: Вот, с собаками почаще гуляйте, ребят.
2: Да, я пойду.
1: Даже если они не просят. Я не хочу гулять, хозяйка, там дождь. Выходи. Моя судьба сейчас изменится.
2: Анна нам пишет. Доброе утро. Я как-то вышла прогуляться и в огороде заплутала. И так каждый день. Ну, если, конечно, нет дождя. А он у нас редко.
1: Николай пишет. Прогулка – это мое второе имя. Почти каждый день, минимум 2 часа.
2: Вау,
1: поэтому,
2: вау.
1: Поэтому я все незнакомые города изучаю с легкостью. Ну, Николай, классно. Да. Желаем удачи дальше изучать.
2: Ольга нам пишет про круг здоровья. Здоровается с нами и говорит, значит, я гуляю каждый вечер и думаю, ничего особенного. А сейчас поняла, у меня как в песне Юрия Антонова. Пройдусь по Красной улице, сверну на фестивальную Индокаштановой аллее, я постою в тени. Да, вот такой, так называемый круг здоровья мы совершаем почти каждый день. И вокруг самые настоящие каштаны. Это все в Калининграде находится.
1: Да, да, я тоже свои встречи с другом КВНчиком и родственником называл круг здоровья, дорогая. Да, мы часа 4 придем.
2: Приду, дорогая, да мы просто, ну, знаете, прогреться вот внутри же. Как же надо?
1: Нашей команде КВН сегодня ровно 7,5 лет.
2: Я чувствую, что заболеваю.
1: Да, да, да, это все пролечится. Это врач рекомендовал. Ребят, мы не закрываем тему. Мы обязательно обсудим ее еще в следующем часе, когда получим ваши свежие сообщения, свежие истории. Ну, такие классные, как раз человек 94-м вообще вышел прогуляться и уехал с цирком, да, познакомиться с каким-то важным человеком в жизни.
2: Великолепно вообще.
1: Да, поэтому ждем свежих поступлений, и уже через 20 минут у нас будет особое мнение. Обязательно проголосуйте на тему прогулок, если этого еще не сделали.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
5: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
9: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Ретро-ФМ.

0: Доброе утро, классная пятница, ребята, хорошего летнего настроения. Если кто не в курсе, 8:28 на часах, продолжим.
1: Ах, в Колумбии-то не знают, что в России есть человек, который на своем маленьком плоту отправляется по плоской земле.
0: И еще параллельно пишет хиты,
1: зря,
0: и книги выпускает.
1: Зря, потому что они обещали отдать свою компанию плоскоземельщику за одно фото плоской земли. Короче, CEO Тим Бойл написал открытое письмо в Нью-Йорк Таймс, сказал, что, значит, ребят, смотрите, я приглашаю вас сделать то, что никто в истории не делал, найти край земли. И если вы действительно найдете, сфотографируете и отправите его нам, у вас будет не просто право похвастаться, у вас будет все, что принадлежит компании.
0: Так надо фото, да, прислать?
1: Конечно, там и кофемашины, мне вообще все.
0: А можно песню про этот край написать? Ну, чтобы он прислал, ты изменился, похудел и даже выглядишь
1: нет,
0: мало.
1: Нет. Значит, смотри, новый нужно прям прислать не фотографию, и компания уже создала отдельное юрлицо, куда вписать офисную утварь, которая оценивается в 100 тысяч долларов. Все это, возможно, уйдет Юрию Антону. Ну или еще кому-нибудь. Вот, а требования к самому краю земли прописаны очень дотошно, не обманешь. Ответственный человек за край земли должен показать на фотографии спуск, бездонную пустоту, облака, низвергающиеся в бесконечность. А вот учился в Ирландии, тупик в Канзасе, или, значит, человек, который сказал, теперь я край земли, не Сашка Светлов, а называй меня край земли Александрович, Сергеевич, Иванович какой-нибудь. Нет, не подойдет. Ищем.
0: Поищем.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил изменения в правила уплаты госпошлин в сфере миграции, пишет парламентская газета. Поправки повышают сборы за ряд документов для иностранцев. Например, госпошлина за прием в российское гражданство или выход из него вырастет до 50 тысяч рублей. Вид на жительство будет стоить 30 тысяч рублей. При этом для отдельных категорий иностранцев сохранят исключения. Речь в том числе о тех, кто переезжает в Россию по государственным программам. В Татарстане на запуск факультативных занятий по естественным наукам для учеников

0: В 5-8 классов в рамках проекта «Физико-химический прорыв» выделили 44 миллиона рублей. Средства пойдут на углубленное изучение естественных дисциплин и развитие прикладных навыков у школьников. Проект рассчитан на 2 этапа и стартует в текущем году, пишет Татцентр. В Казани открыт набор в школу городского садовника. На курсе из 6 теоретических и практических занятий горожане будут изучать особенности ухода за зелеными насаждениями в общественных пространствах. Первая встреча пройдет 20 июня на бульваре Акча-Чакляр. 27 июня участников проекта будут ждать на бульваре Фестивальной. 4 июля в Парке Победы, а 18 и 25 июля в Горкинско-Метевском лесу. Заключительная встреча состоится 1 августа в Парке Черное озеро. Начало занятий в 12 часов, сообщает портал мэрии Казани. В Казанском парке Елмай с 23 июня по 2 июля пройдет театральная лаборатория для подростков. Ребята смогут освоить основы сценического движения и пластики, а также поработать над голосом и техникой речи. Для того, чтобы стать частью театральной команды, подросткам от 13 до 18 лет необходимо заполнить анкету на официальном сайте дирекции парков и скверов города. Заявки принимаются до 20 июня включительно, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: 8:38 на часах. Саша, Рита здесь, первая смена. И все, мы останавливаем голосование, да?
1: У нас впереди игра «Особое мнение», собственно, сделанная по мотивам ваших голосов.
0: Да, мы тут спрашивали накануне, в какое время вы больше всего любите выходить на прогулку. Результаты есть, а вот слушатели на связи пока нет.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Шахиди от Тукая до Яхина. Также по Чернышевского от Нариманова до Левобулачной. И по Арбузову от Журналистов до Сибирского тракта. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза 2. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
11: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
12: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: особое мнение.
1: Особое мнение насчет прогулки. Сегодня нужно будет выразить Людмиле, а точнее угадать самый популярный ответ, за который проголосовало большинство народа. Людмила из Санкт-Петербурга на связи. Здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Людмила, вы к нам пришли за умной колонкой. Аль, зачем?
2: Можно за умной колонкой. Буду рада.
3: Пообщаться.
1: Располагайтесь поудобнее, да, мы торопить вас не будем. Хорошенько подумайте. Потому что накануне мы задали вопрос в соцсетях. А какое время вы больше всего любите ходить на прогулку? В какое время? Вот пока вне игры. Людмила, вы бы как ответили? В какое?
2: На закате.
1: А я тоже так ответил. Скажи честно.
3: Я так подумала.
2: На закате.
1: Там и встретимся все.
2: Когда позади все хлопоты.
1: Да, ну вот.
3: Я думала, все хлопают. Ай, как идет, Людмила. Ай, молодец.
1: Ну, закат. Ну, Людмила. Ну, не знаю, кто и что красивее, да? Все хорошо смотрится. Людмила, у нас были 4 варианта ответа. Ранним утром, в обед, на закате или во время работы. И там не важно, что на часах. Как думаете, вот большинство народа за что проголосовало? Я вам скажу, так 51%. Ну, здесь как будто очевидно.
2: Хочется думать, что на закате.
1: Ой, ну думайте тогда. Не знаю.
3: Но мы
1: хочется думать,
3: это
1: так
3: мнение.
1: И думать. Ну, я думаю, что мы. Что
2: да?
1: думать-то?
2: Да-да, на закате.
1: Давайте,
2: на закате.
1: Давайте, ну подумаем что? На закате.
3: Значит, в обед, как ни странно, гулять предпочитают только 11% человек.
1: Ну это после приема пищи полезно, так
3: ну
1: чуть-чуть
3: да,
1: растрясти.
3: Далее, 19% любят ранним утром. То есть даже не в обед, а вот проснулся и иди.
1: На рассвете.
3: 18% во время работы любят куда-нибудь уйти. И 51% на закате, где мы все и встретимся.
1: И
3: как
1: становится
3: сказал,
1: как-то тесненько, да? Сразу, а чего все выходили на закате?
3: Все
1: я тут
3: еще
1: тишины искал, уединения. Ну что, Людмила, поздравляю!
2: Ура!
3: Вы молодец!
2: Ура!
3: Ну все, это было троекратное и четырехкратное ура.
1: Да, и это умная колонка, которая отправляется в северную столицу и которая, возможно, как-нибудь и на прогулку с Людмилой тоже выйдет,
3: а
1: чтобы
3: бы нет?
1: Да, еще какую-нибудь приятную мелодию наиграть. Поздравляем, оставайтесь на связи и послушайте один из хитов, который, возможно, совсем скоро будете просить умной колонки поставить. Bad Boys Blue, I Wanna Hear You, Heartbeat прямо сейчас на Retro FM.

0: Путина, расскажи, расскажи про того, кого стоит ждать и кого мы дождемся обязательно в 10:00.
1: Мы дождемся его, Авраама Руссо.
0: Который пока далеко-далеко, а скоро будет близко-близко.
1: Конечно же, вот. Ой, как мы будем разговаривать.
0: Это
1: ой,
0: да, ждем человек с нетерпением. Вопрос. Да, вопрос артисту можете задавать и вы. В соцсетях уже можно. Также можете писать истории про свои прогулки. Самые судьбоносные, неожиданные. Ну вот как у нас уже делились мнением, в 94-м вышла погулять, уехала с цирком. Угу. Или вышла подышать воздухом вечером перед сном. И супруга встретила.
1: Замуж,
0: конечно,
1: да.
0: Это так круто, здорово, романтично. И как-то настраивает даже вот на действительно новую судьбоносную прогулку. Почему бы и нет?
1: Почему?
0: Да.
1: Почему? А еще, подожди, я знаешь, как хотела сказать? Почему это один вопрос, а вот что, где, когда, это целых три вопроса, они тоже очень скоро будут у нас.
0: Вот так анонс.
1: Вот так вот.
0: Будет, я. Будет игра, обязательно. И, конечно, новости спорта расскажу, куда ж без них, тем более такой чемпионат продолжается.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
10: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
7: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Столица день, скоро еще физкультуры добавим, актуальные новости, хиты, игры, все как вы любите в первой смене. Есть новости, их принес Вадим Ривман. А мы слушаем. Доброе утро.
1: Да, уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, с 1 июля в программе льготной семейной ипотеки ожидаются изменения. Они затронут размер максимального кредита и расширят возможности для приобретения жилья. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Кошелев. Он отметил, что действующие ограничения уже не отвечают рыночной ситуации, поскольку за последние годы рост цен на недвижимость сделал текущие лимиты недостаточными для покупки жилья семейного формата. Повышение лимитов критически важно для покупки более просторных квартир, в которых нуждаются семьи с несколькими детьми, считает парламентарий. Кошелев рассказал, что рассматривались варианты повышения лимитов до 16 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, а также до 8 миллионов для остальных регионов страны. Напомню, действующие лимиты составляют 12 миллионов рублей для Москвы области, Петербурга и Ленинградской области, 6 миллионов рублей для остальных регионов России. Минувшей ночью над регионами России средствами ПВО были перехвачены 133 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Воронежской, Орловской, а также Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями. Кроме того, дроны были уничтожены над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Дорожные камеры в России хотят передать под полный госконтроль. В Госдуме предложили запретить частным лицам и компаниям владеть комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас регионы могут заключать с коммерческими организациями соглашения, по которым камеры устанавливают и обслуживают бизнес, но все материалы при этом направляются в госавтоинспекцию. Парламентарии уверены, что оборудование должно находиться только в собственности России или субъектов, поскольку практика привлечения бизнеса к развитию сети камер приводит к заинтересованности бизнеса в извлечении прибыли из ошибок водителей. Ну и последнее. Предприниматель из Нижнего Новгорода доверился цифре 8 и выиграл 5 миллионов рублей. Уточняется, что мужчина родился 8 августа, поэтому играет только в лотереи, в названии которых есть эта цифра. Механика игр заключается в том, что нужно заполнить игровое поле, выбрав 8 чисел. Нижегородец рассказал, что купил 3 билета, доверившись случайному выбору. Один из них оказался выигрышным. Деньги на 5 миллионов рублей мужчина планирует потратить на семейное путешествие и образование детей. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 36 копеек. Евро 85.03. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. На Ретро-ФМ.
0: Ретро-ФМ. 4 минуты 10 в столице. Добрейшего утра всем, кто с Сашей Ритой, всем, кто с первой сменой. И, возможно, отдельный привет нашим интеллектуалам, любителям игры «Что, где, когда», в которой можно, во-первых, выиграть отличный денежный приз. Во-вторых, если побеждаете, становитесь претендентом на главный трофей – это хрустальная сова. Также мы продолжаем разговаривать на тему прогулки. Маргарита, что нужно делать?
3: Нужно писать.
0: Куда?
3: Писать нам необходимо во все соцсети. Потому что, можно просто рассказывать про прогулки, а можно продолжать фразу. Я как-то вышел прогуляться, и вот нам уже писали про то, что человек пошел загулять с собаками и уехал вместе с цирком Шапито, например.
0: Да, про прогулки.
3: Вышел погулять и нашел свою судьбу. Вот про все ваши прикольные такие случаи пишите, мы обязательно прочитаем.
0: Ну а сейчас послушаем Сиси Кэтч на Ретро-ФМ.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, пятница, 19 июня. Этот день будет очень хорош для тех, кто умеет быть гибким.
2: Умным, приятные мелочи и удовольствия сегодня легко превратятся во что-то большее.
1: Тельцы, вы сможете восстановить внутренние силы, если окружите себя красивыми вещами.
2: Близнецы, сегодня мысли будут формулироваться легко и быстро, поэтому воспользуйтесь моментом для разговоров и переписки.
1: Раки, финансовые дела могут выглядеть иначе, если посмотреть на них под другим углом.
2: Львы, сегодня достаточно просто быть собой, остальное само встанет на свои места.
1: Девы, что-то скрытое может выйти на поверхность, будьте готовы.
2: Весы, союз в делах с нестандартным человеком сможет открыть вам интересные перспективы.
1: Скорпионы, возможно, вам не захочется быть на виду, но это единственный способ достичь успеха.
2: Стрельцы, большие планы потребуют устойчивого фундамента и рассмотрения с разных точек зрения.
1: Козероги, если вы почувствуете раздражение, сделайте паузу и объективно проанализируйте происходящее.
2: Водолеи, в момент разногласий вам удастся найти красивое решение, которое устроит все стороны.
1: Рыбы, небольшой, но милый подарок или даже просто комплимент в сторону коллеги порадует и создаст приятное настроение.
2: А сейчас еще будет спорт, о котором Саша вот прям хотел вам рассказать, и он это сделает через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене
1: на Ретро-ФМ.
2: Добрейшего физкультурного утра всем, кто настроен на ретро-ФМ. В первой смене новости спорта. Конечно, чемпионат мира по футболу сейчас главная тема дня. Там второй тур стартовал, где Чехия упустила победу над ЮАР. Счет 1-1. Все произошло, в общем, из-за пенальти на 81-й, который многие посчитали достаточно спорным. Далее, Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину 4-1. И все пять голов, отмечу, забили после 70-й минуты. Вот такая развязочка. Канада крупно обыграла Катар 6-0, благодаря хитрику Дэвида. Мексика одолела Южную Корею со счетом 1-0. И, кстати, первой вышла в плей-офф мексиканцев, ну и болельщиков этой команды. Поздравляем от души. На данный момент в гонке бомбардиров лидирует нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и как раз-таки форвард команды Канада Джонатан Дэвид, которые забили по 3 гол, но по дополнительным показателям Месси пока впереди. Небольшой анонс на сегодня, что можно вечером посмотреть. США-Австралия матч и Шотландия-Марокко намечаются для болельщиков. Теперь новости футбольные, но не с чемпионата мира, а трансферах. Реал подписал экс-защитника Ливерпуля Канате свободным агентом. Локомотив объявил об уходе форварда Сарвели. Ну а Спартак отклонил третье предложение Индепендиенте по Барко. 2,5 миллиона долларов за 50% прав оказалось мало. Москвичи хотят 4-5 миллионов. Кстати, Бока Хуниорс также могут вступить в борьбу за Хавбека. Будем следить за развитием сюжета. Что там по теннису? Рыбакина проиграла Айали в Берлине. Свято Носкова вышли в 1/4 финала, Мухова выбыла. У мужчин Зверев, Шелтон, Фрица вышли в 1/4 финала в Гале. Это было вчера, а сегодня, да, чуть позже, в 15:30, Даниил Медведев и Даниэль Альтмайер из Германии встретятся уже в четвертьфинале. Даниилу пожелаем удачи. И есть хоккейные новости. Ротенберг, Фетисов, Бутман, а еще гендиректор Спартака Некрасов. Знаменитые легендарные хоккеисты Шестеркин, Панарин, Никишин, Сергачев будут в составе сборной России на выставочный матч с США. Игру организовывают, напомню, торгово-промышленные палаты двух стран. Да, это товарищеская встреча. Ожидается, что в составе сборной США также будут профессиональные хоккеисты и любители. И отдельно отмечу, что матч пройдет 1 июля в Москве. Пока это все новости спорта к этому часу. Возвращаемся к музыке.
0: Физкульт, привет! В первой смене
1: на Ретро-ФМ.

0: Ну что, команда прозвучала? А ну-ка, дэнс!
1: Хорошо.
0: Если даже не буги, ну хотя бы рок-н-ролльчика, дайте в пятницу с утра пораньше. Наконец-то день, наконец-то солнце, наконец-то лето ощущаем в столице. И я надеюсь, что во все города сегодня солнце заглянет, ну хотя бы, не знаю, на часок,
1: хотя
0: на два.
1: Хотя бы поздоровать. Привет, спишь?
0: Да, ну чтобы прогулочку совершить. Сегодня международный день прогулки, это будет святотат, там не пойти прогуляться.
1: Вот, возможно, Роналду скоро будет гулять. Думать о своем поведении и даже пустит слезу.
0: А
1: короче, рассказываю. Роналду разошелся на мемы после, ну, вот прям так и говорят, ужасной игры против Конго.
0: А, да, было дело.
1: Это ты сейчас больше расскажешь. Mm-hmm. 41-летний форвард получил за игру оценку 6,6 и был признан одним из худших игроков матча. Вот, а Португалия не смогла обыграть 43-ю сборную мира.
0: Да, да. Это, конечно, был неожиданный поворот.
1: Очень неожиданно и смешно, что, ну, как смешно. В общем, один, ну как правильно сказать, вот где ставят ставки,
0: да-да-да,
1: платформа, начали принимать ставки на то, расплачется ли Криштиану на чемпионате
0: ну,
1: мира.
0: Ну хватит издеваться.
1: И прямо сейчас вероятность составляет 62%.
0: Ну оставьте в покое. Ладно, один матч неудачный, потом как разбегается, как раззабивается. Вот. Но
1: я
0: шутка
1: тоже
0: была
1: верю.
0: Прикольная, там, когда, знаешь, Холланд, типа по голам, Холланд 2 гола, там, Мбаппе 2, угу. Месси 3, Криштиану, Роналду. Ну пока. Да, ребят, это только первый тур. Второй сегодня стартовал, и Португалия еще разойдется. Роналду еще разбежится. В 41 жизнь только начинается.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно, чулетечка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН
2: 111-774-664-62-69. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня международный день прогулки. Во-первых, призываем прогуляться. Во-вторых, продолжите фразу. Вышел я как-то на прогулку и... Пожалуйста.
2: Так, Алексей нам пишет. Такое было утром сильное желание прогулять работу. А тут еще праздник. День прогулки. Вот. И к нему также еще присоединяются, что эх, знал бы, что такой день. Прогулял бы.
1: Причем, знаешь, мы все про свежий воздух, про свежий воздух. Ну, я не могу не зачитать сообщение от Сергея Глибина. Привет, Саша, Рита. Лучшее место для прогулки — это Ашан. С 9 утра до 10 вечера. Не поспоришь, там и заблудиться можно, да.
2: Так, значит, Владимир пишет. А я на прогулке со своей красавицей Колли познакомился с директором фирмы. Очень понравилась моя Лесси. А в итоге я нашел очень хорошую работу. Вот так бывает, Владимир из Самары.
1: Угу.
2: Чаще гуляйте с своими песелями.
1: Юлия пишет. Учились в универе, летняя сессия, общага. Вечер после экзамена. Вышли с подругой подышать воздухом. Нашли самую дальнюю лавочку. Просто посидеть в тишине, чтобы никто не трогал.
2: Угу.
1: Через 15 минут пришли тут соседи, компания парней. Тоже прятались от мира. В общем, спрятались они от мира. Через год за одного из них замуж вышла. Прячьтесь вместе.
2: Добрый день. Я по утрам полпути проезжаю на работу общественным транспортом. Потом специально выхожу и иду пешком 4 километра на работу. Делают практически в любую погоду. Ольга из Астрахани. Ну, ага. Круто, я считаю. Молодец какая.
1: Вот не знаю, правда или нет. Однажды в студию на зимнюю пору из магазина я вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору полицейский УАЗик. А в нем Дед Мороз.
2: Прекрасно.
1: Интересно.
2: А вот Иван написал. Доброе утро. А сегодня еще день спиртоглота. Чтобы это не было.
1: Но
2: видимо...
1: как-то только на прогулке. Да. Да? Спиртоглотов на прогулке.
2: Так, и Светлана нам пишет. Доброе утро всем. С утра гуляю на стадионе. Утренняя пробежка. Днем по делам. Вечером перед сном. В день стабильно 16 тысяч шагов для здоровья. А в юности с собакой гуляла 3 раза в день. И это в любую погоду. Гуляйте чаще пешком. Особенно летом.
1: Так.
2: Всем хорошего дня.
1: Еще немного
2: прокаты.
1: О животных. Ежедневно 3 раза в день, не обращая внимания на погоду, прогулка с собакой, пишет Владимир.
2: Конечно.
1: И никуда не денешься. Собаке не докажешь, что в пургу надо дома сидеть. Говорили мне раньше, заведи кота.
2: Да, ну...
1: Владимир, держаться!
2: У меня один рыжий, вот в дождь, например... смотри, есть один некий пенсионер, да, которому я так и говорю. Когда он говорит, собаку мне, что ли, купили? Я говорю, зато у тебя спорт, понимаешь? А все, не отвертишься. Ты нам должен, нужен быть здоровым. Ну вот про морозы, вот моя, например, 2 дня назад, когда дождь был, такая... Он ее тащил, понимаешь?
1: Эти и другие методы, как переложить ответственность на родителей, можно найти в личном блоге у Маргариты Субботиной. Да-да-да, первое занятие бесплатно. Ладно, спасибо большое, ребят, за ваше сообщение. Можно продолжить это делать в соцсетях, а мне подсказывают, пора переходить к новостям. Об актуальном рассказывает Вадим Ривман.
3: Да, привет всем, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбу. Речь идет о сумме до 400 тысяч рублей. С такой инициативой выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он подчеркнул, что свадьба – это, как известно, большие расходы. Такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства и будет способствовать созданию новых семей, считает Нечаев. Молодожены таким образом смогут вернуть до 52 тысяч рублей с помощью налогового вычета. Носители вируса Эболы из Демократической Республики Конго и Уганды могут попасть в Европу и Ближний Восток в ближайшие 30 дней. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследования японских ученых. По словам специалистов, около 65% зараженных могут...

могут проходить контроль в аэропортах незамеченными из-за длительного инкубационного периода. Проникновение инфекции в Россию тоже нельзя исключить. Вирус может попасть в нашу страну через крупные пересадочные центры, включая Дубай, а также через Казахстан. Между тем, число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 232 человек, а общее количество подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 896. Лидеры стран ЕС впервые приняли решение продлить санкции в отношении России на год вместо 6 месяцев, а об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на председателя заседания на саммите в Брюсселе. При этом Болгария пригрозила Евросоюзу наложением вето на 21-й пакет санкций против России, если из него не исключат патриарха Кирилла. Кроме того, власти страны не устраивают санкции, угрожающие ее экономике. София видит риски для работы «Лукойла», поставок удобрений и запчастей для метро. Доля одобрений по заявкам на розничные кредиты с начала этого года выросла и к началу лета приблизилась к отметке в 25%. А об этом сегодня пишут «Известия» с кредитных историй. Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют около 3 из 4 обращений за заемными деньгами. Ставки по судам остаются заградительными. Высокие ежемесячные платежи отсекают от кредитования значительную часть россиян. Кроме того, ограничения Центробанка не позволяют банкам выдавать деньги заемщикам, которые планируют направлять на обслуживание долгов свыше половины своих доходов. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85.03. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: На столичных 9:38, это первая смена. Маргарита, есть одна схемка. В общем, дело есть. Можем на троих сообразить, да? Если дело выгорит, то будут деньги. Правда, деньги заберет тот человечек хороший.
1: А у кого деньги-то будут?
0: Вот. Если схема заинтересовала, вот, пожалуйста, разберись подробнее.
1: Слушай, схема неплохая. Что, где, когда? Вот так называется, ну, мероприятие, наверное, да, где схемку можно применить. Нам нужен капитан. Но капитан в этой схеме нам нужен очень честный. Чтобы никакой умной колонки, никакого интернета. Ну, ребята, ну, представьте, вот вы всю жизнь будете вспоминать, как вы играли. Либо вы всю жизнь будете вспоминать, как вы подглядели в интернете. А дальше решать сами. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Арбузова от Журналистов до Сибирского тракта. Также по улице Пушкина от Гафури до Профсоюзной. И по Шахиде от Чернышевского до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
12: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».

0: когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Летние игры в радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются. Сегодня у нас на кону 7 тысяч рублей. И биться за денежный приз вместе с нами будет Дмитрий из Воронежа. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в игру, наш честный капитан. Мы на этом настаиваем, потому что игра становится прекрасной, когда действительно мы слушаем вопрос и за минуту пытаемся найти правильный ответ. Кто знает, возможно, сегодня все получится. Вы в себя верите, Дмитрий?
2: А почему нет?
1: А в нас верите?
3: Вот отличный ответ.
1: Давайте, да, все поверим в нашу команду. Договоримся, что игра будет честной, без интернета и подсказок со стороны. Ну и сегодня вопрос задает сам господин ведущий. Поехали.
4: В этом раунде вам предстоит пройти тест, который предлагают при устройстве на работу в одной европейской компании. Представьте, ночью вы едете на своем двухместном автомобиле. За окном проливной дождь. И вы видите, на обочине стоят три человека. Старушка, ваш давний приятель и женщина вашей мечты. У этой задачки есть правильное решение. Внимание, вопрос. Найдите его через одну минуту. Как надо поступить?
1: Так.
2: Интересно, конечно.
1: Да, да, да.
2: Если это отбор в организацию, то, наверное, какие-то качества нужны.
3: Да. Либо вот я подумала, следовать за мечтой, поэтому женщина вашей мечты. Либо наоборот, с ней будущее непонятно.
1: Здесь, может быть, кого не надо
3: брать?
1: Да, мне
3: приятель поймет.
2: Может быть, приятель, на которого можно положить. А может быть, тут последовательно должно быть как-то...
1: Отвезти, куда-то привезти? А может быть, да, может быть, ослепить их дальним светом и проехать, чтобы не узнали, да? Бесчеловечный вариант.
2: Забыл, кто там первый,
3: старушка, да. Приятель, женщина мечты. Ну, либо да. Сначала старушку, приятель поймет.
1: Кто первый отключится, да, старушку спасти там заранее, да, это, а потом с девушкой мечты. Нет, девушка мечты вперед.
3: Нет, девушка должна быть.
1: Да, вот да, да. Приятель простит, думаешь? Ну, смотри,
3: либо
1: какой
3: приятель. Не знаю, старушка стабильность.
1: Да, да, да. Или, может, это вообще на прием в ЭКИ, выйти построить, помочь им соорудить остановку.
3: Либо встать велосипеда, кого-то пустить на свое место.
2: Там сказана была какая, европейская.

0: Ну хорошо, уже время вышло. Просто по правилам игры дальше уже не можем обсуждать. Смотрите, нужно пройти тест, который предлагают при устройстве на работу в одной европейской компании. Представьте, ночью вы едете на своем двухместном автомобиле, за окном проливной дождь, и вы видите, на обочине стоят три человека. Старушка, ваш давний приятель и женщина вашей мечты. У задачки есть правильное решение. Найдите его через минуту, как надо поступить. Дмитрий, как поступаем?
1: Давайте необычное решение предложу. Старушку, а сам с зонтом выйду и верну его, пока друг вернется.
0: За вами старушкой постоит. Ага, хорошо. Да. Принимается. Ну, давайте послушаем правильный ответ.
2: Внимание, правильный ответ. Нужно отдать ключи от своего автомобиля давнему приятелю. Он подвозит старушку. А ты остаешься с девушкой своей мечты.
0: Вот так. В том числе с шуточкой. Да-да-да. Одного человека кого забрать.
3: Когда вы начали говорить, до меня дошло.
0: Да-да-да. Близко, близко. Немного жаль, да, что не хватило там лишних 10 секунд для того, чтобы покрутить и обсудить. Это да, это очень достойно.
3: Вот эту игру вы запомните.
0: Да-да-да. Ну и теперь будет еще одно правильное решение, наверное, в такой сложной ситуации на дороге. 7000 рублей пока остаются в банке Retro FM.
3: Да, друзья, телеверсию летних игр сможете увидеть в ближайшие выходные, а потом обсудим.
2: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что? Где? Когда?» на Retro FM.

0: Things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the Scat Man.
1: Скэтмен, судя по всему, настраивает нас на очень энергичный разговор, который начнется уже меньше, чем через 10 минут, потому что в гости к первой смене приходит популярный певец Авраам Руссо.
2: Ах, как мы пообщаемся. Ну, попросим спеть песню, я думаю, хотя бы одну кусочек.
1: Да. Мы сыграем обязательно с артистом в одну, а может быть, даже и не в одну
2: может
1: игру.
2: Быть, расскажет мне, как наконец-таки сделать так, чтобы раз и я в белом платье. Ну, что-нибудь такое, чтобы случилось.
1: Ну, да-да-да, если будет ответ интересный, мы даже попробуем его выложить. Ну, и фейк-контролем можно будет тоже получить сертификат на 5000 рублей или, может быть, термокружку, в зависимости от того, как вам повезет. Все это совсем скоро на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.

0: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru. Мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-38-66.
14: Служба по контракту. Заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
15: Ретро-ФМ.

0: уже 10.00. Начинаем самый активный и насыщенный час первой смены на Retro FM. Скоро все узнаете. А для начала узнай последние новости из уст Вадима Ривмана.
1: Уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, ФАС опровергла информацию о индексации тарифов на ЖКХ, начиная с 1 июля. Такая информация, напомню, появилась ранее в ряде СМИ. В ведомстве подчеркнули, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября. Цифры будут существенно различаться в зависимости от региона. Служба возьмет этот процесс под контроль. Индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в два этапа. Федеральный уже состоялся 1 января. А с октября начнется региональный этап, при котором предельные значения составят от 8% Республики Хакасия до 22% в Ставропольском крае. В Москве и Петербурге индекс установлен на уровне примерно 15%. В Новосибирске пожарные спасли 4 человек и ликвидировали возгорание в жилом доме, где произошел взрыв бытового газа, один пострадавший в тяжелом состоянии. Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже, затем огонь перекинулся на крышу. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Распространение огня на соседние квартиры не допустили. В доме 20 квартир, позже будет принято решение о необходимости расселения жильцов и восстановления дома. В России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работы и услуг в магазинах и ресторанах. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий. Вынужден искать на кассе стикер для оплаты именно своего банка. С сентября будет доступен только один код, который сможет считать любое банковское приложение. Универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы, так как во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банка, подчеркнул парламентарий. В Арабских Эмиратах запретили соцсети для детей до 15 лет. Теперь им нельзя пользоваться действующими аккаунтами и создавать новые. Отменить ограничения невозможно даже с согласия родителей. Помимо этого, соцсети должны создать надежные инструменты подтверждения возраста, цифровое удостоверение личности или биометрию. На все это власти дали год. Ну и последнее. Мужчину, который ел бананы на ЛЭП в Приморье, передали психиатрам. Видеоролики с участием мужчины появились в местных соцсетях. На одном из них человек без какой-либо страховки сидит на вершине опоры ЛЭП неподалеку от поселка Волчанец Приморского края и при этом даже не держится за конструкцию руками. Вместо этого он спокойно ест банан. В интернете также распространилось другое видео. На нем тот же гражданин взбирается на фонарный столб и делает физические упражнения прямо на его верхней части. Любители высоты вернули в психиатрическую больницу, откуда он ранее сбежал. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85.03. А далее первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня.
0: Ну что, ребята, как ваша пятница? Для тех, кто только-только присоединился, это первая смена, Саша и Рита, и наша пятничная традиция снова в силе. Мы предпочитаем провожать классную неделю не одни. У нас гости, певец, автор песен, которого точно не спутаешь с остальными. Мы знаем его хиты наизусть и с удовольствием слушаем их на Retro FM. Сегодня с нами Авраам Руссо. Доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро, Авраам. Это большая удача, что сегодня мы можем вместе встретить это утро, потому что насколько мы знаем, ваша жизнь — это какое-то постоянное путешествие, передвижение между странами и континентами. Вы родились в Сирии, жили во Франции, Ливане, много лет работали в США.

0: в России. Но сегодня звезды сошлись. Все, да. Мы здесь. Хочется узнать как раз вот про эту вашу сторону жизни. Есть ли у вас какое-то место, которое вы можете назвать местом силы?
1: Честно, для меня это сложный вопрос, потому что везде хорошо. Я везде, во всех странах, где бы не был, жил, я всегда ищу хорошие черты, как и в человеке. Допустим, при знакомстве нельзя искать в человеке плохие. Так же с странами. Если ты посмотришь на эту жизнь определенным взглядом, и это отрицательно, если кажется, тебя тогда поменяй. Но если тебя устраивает, живи. Поэтому это очень сложно. Не так. Сейчас люди думают, что если у меня хорошая карьера здесь, деньги зарабатываю, это значит, это замечательно. Нет, не так.
2: А как?
1: Понимаете, иногда один сосед, который рядом с тобой живет, он портит твое настроение и жизнь.
2: Да, бывает.
1: К сожалению, понимаете? Поэтому надо создать свой мир и другим, то есть приглашать других, сказать, приходите, живите. Не устраивает, пожалуйста. Поэтому везде можем найти и рай, и превратить для себя вот жизнь как ад.
2: Действительно. А как вы смотрите на Россию? Вот, может быть, несколько пунктов сходу, которые приходят вам в голову, вот что хорошего вы находите именно здесь? Для творчества, для жизни, для общения, вот для всего.
1: Но я что нашел здесь? Я нашел, во-первых, себя. Я приехал сюда, у меня не было большой карьеры. Здесь я стал хозяином этой карьеры, себя. Дальше я открыл самую глубокую точку в себе. Это и есть духовность. Да. Россия мне помогла понять Бога. Я вам искренне говорю, как есть. Я начал писать песни, нашел в себе талант. Вот видите, все это я считаю. Значит, если была бы Россия не той страной, не правильной для меня, я бы все это, самые главнейшие точки моей жизни, я бы не нашел в себе. Значит, надо было найти для меня то, что мне надо в этой жизни. Я нашел в России. Я не нашел в других местах.
2: И это прекрасно. Друзья, сегодня у нас в гостях певец, который прошел огромный путь для того, чтобы понять загадочную русскую душу. Сегодня с нами Авраам Руссо. Вы можете присоединяться к нашему диалогу, задавать вопросы в социальных сетях. Ну а мы прямо сейчас послушаем песню, благодаря которой о нем узнала вся страна.

0: Привет всем слушателям Retro FM, с вами Саша и Рит, а с нами певец, в объятиях которого мечтали гореть ночь до зари миллионы женщин, Авраам Руссо, сегодня в первой смене. Здравствуйте!
1: Точно,
0: и сейчас продолжает мечтать.
2: Я, между прочим, ехала сегодня и нашла именно эту песню у себя в картотеке музыки, слушала такая, настраивалась, так что ты прав, Саша.
0: Да, ну а сейчас давайте к творчеству перейдем, а точнее поговорим о том, что уже вышло, появилось, и многие успели оценить. Вот у нас в соцсетях Дмитрий из Пензы конкретно хочет спросить про хит Андрея Губина «Ночь», который вы исполнили в кавер-версии, который получил уже огромный отклик. А давайте фрагмент послушаем сейчас.

0: Ну круто же, кайф, просто огонь. А можете рассказать подробнее, как создавался этот ремейк?
1: Смотрите, значит, когда я только-только переехал сюда, в Москву, как вначале рассказал, значит, эта песня была. Uh-huh. Я думаю, она была выпущена в 92-м году. Uh-huh. Я хотел ее исполнить. Вначале было сложно для меня, потому что очень много текстов.
2: Uh-huh.
1: Значит, для человека, не знающего русского языка, он не мог бы. Поэтому я оставил это на потом. Uh-huh. Потом, когда у меня появилась карьера, блестящая, все хорошо, хотел исполнить, но сложно было с правами. То есть я поинтересовался. Потом ждал все эти годы, представляете? То есть реально эту песню я полюбил. С первого раза, я не знаю почему. И исполнитель очень-очень, я был поклонником его творчества. Uh-huh. Потому что до сих пор, когда я смотрю на вот Губина, его клипы тогдашние, и есть несколько артистов в России, я восхищаюсь, действительно, они сделали продукт, который тогда, сейчас это актуально, честно я говорю.
2: На все 100, согласны.
1: Да. И, ладно, я нашел его телефон, и звоню. Ну, я говорю, мне эта песня, говорит, сделай демо, отправь. И послушал, говорит, на его усмотрение, пусть сделает, как хочет.
2: Хорошо. Да.
1: И я взял, действительно, добил и сделал, переделывал немножко вот тяжело, потому что песни, когда хит, ты берешь, или должен сделать так же, или лучше. Но ни в коем случае не хуже. И я считаю, я освежил реинкарнацию, я дал новую жизнь песне. Вы не представляете, что происходит, когда выступаю. Да, знаете, мужики, когда приходят на концерт, чуть-чуть они отстают от всех. Девушки пьют. На этой песне и мужики просто с ума сходят. Мне кажется, допинг для них.
2: Я был бы одним из этих мужиков, 100%.
1: Да, выскакивают там. Я поставил, понимаете, перед последней песней в программе, то есть мои хиты, мои, раз такой, они, многие не знают. Вот сначала вот нужно время, чтобы сообразить, что происходит там.
2: Сейчас время любимых хитов, проверенных временем, друзья. А потом мы устроим еще фейк-контроль с нашим гостем. И вы, кстати, можете поучаствовать. Звоните 8-495-23-24-88-3.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Доброе утро всем-всем-всем. Саша и Рита, которые готовы к фейк-контролю. А готов ли к этому наш гость Авраам Руссо сегодня в первой смене? Здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте, здравствуйте.
1: До нас дозвонился Вадим. Вадим, прием, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Вадим, вас ожидает игра «Фейк-контроль», в которой мы зачитываем факты о госте. Некоторые правда, некоторые ложь. Если один правильный ответ – термокружка. Два правильных ответа – 3000 рублей. Три правильных ответа – 5000 рублей.
2: Я могу ответить.
1: Вы будете играть заодно? Ваша миссия будет только отвечать, правда или ложь. Итак, первый факт. Ну, давайте я и начну.
4: Давай.
1: А внимание, Вадим. Фамилия Руссо с древнегреческого переводится как «красненький». Правда или ложь?
3: Правда.
1: Принимается, а правда ты или ложь, Авраам?
2: Да, он правильно говорит.
1: Серьезно?
2: Умный человек.
1: Образованный, подкованный. Вадим, уверенно начали.
2: Мудрец такой.
4: Уже
2: аксакал.
4: Наша любимая термокружка у вас есть. Идем дальше. Авраам Руссо полиглот, знает более 10 языков. Правда или ложь?
3: Ложь.
4: И это?
2: Сейчас не об этом. Но если со всеми диалектами,
4: да.
2: Есть, может войти до 10.
4: Это правда, вы не поверите.
1: Да.
4: Вы могли ответить на всех 10, понимаете, языках вам. Поэтому пока что у нас
1: один из двух.
2: Не, полтора у него.
1: Хорошо. И третий факт. Авраам, можно вас попросить вот, зачитать его лично?
2: Значит, Авраам увлекается, говорит, литературой и уже выпустил несколько книг. Я должен это отвечать?
1: Пока нет. Пока ждем ответ Вадима.
3: Да.
1: Что сразу давишь-то? Хорошо, принимается. Это правда.
2: Правда, правда.
1: Отлично, ну тогда...
2: О, это тоже, кстати, здесь, в России открыл. Вот это начал писать.
1: А сейчас расскажу об этом обязательно, да, поговорим чуть позже, через несколько минут. А сейчас подведем итог. 2 из 3, и это сертификат на 3000 рублей. Ура! Вадим, поздравляем!
3: Ура, спасибо.
1: Итак, друзья, сейчас небольшая пауза, ну а через несколько минут продолжим наш классный утренний разговор с популярным певцом Авраамом Руссо. Можете оставлять свои вопросы в наших соцсетях, а мы их с удовольствием зададим.
0: Фейк-контроль.

0: Ретро-ФМ.
1: Саша Рид на местах помогает делать эту пятницу бодрее и увлекательнее. Наш гость – певец и, отдельно хочется отметить, писатель Авраам Руссо. Доброе утро.
2: Доброе.
3: Доброе утро. Мы немножечко в игре как будто бы затронули эту тему, а сейчас хотим уже о ней поговорить. Значит, мы знаем о вашем направлении еще одном творчестве – это литература. И мы знаем, что вот совсем скоро должна выйти новая книга. Давайте немножечко подробнее о ней поговорим.
1: И вообще о вашем пристрастии, как оно появилось в вашей жизни, пожалуйста.
2: Да, да, Я сначала первую книгу, когда решил писать, там вообще я не хотел писать биографическую часть. Ага. Но мне уговорили, сказали, вот кто берет твою книгу, допустим, это не коммерческая была. Не, то есть я дарил определенное количество, 5000 штук, я не знал, что с ними. Я не представлял, что такое 5000. 5000, ну, да. Это просто, оказывается, контейнер. Значит, в общем, начал писать. В итоге я писал немножко биографическое. Цель была писать опыт жизни, это в поисках истины. Там духовное книга, потому что, по первоначальной, то есть образование, как я начал, это было богословие. Учился в монастыре, поэтому хотел все, что я знаю, внутри себя делить с людьми. То есть то, что взял бесплатно, отдаю бесплатно. Понимаете, да? Потом писал, еще одну книгу. Писал книгу вот «Поглощенный тьмой». Это вообще немножко отдельно. Это про экзорцизм.

0: детская.
1: Про вас.
0: Просто не только вот про родителей, вот как мы прошли, как... И откровенно, то есть называю имена, мои проблемы, которые были, все, что закрыто тайной здесь, об этом не говорят там, или по программам, все карты я раскладываю прямо перед читателем, реально, очень серьезно. Кто читал, то есть я дал вот, ну, пока книга не вышла. Ну да, ближайшие или близкие люди, помощники там или с кем работаю, с ума сошли. Реакция просто нереальная. Говорят, это выше, чем 200 голов, чем роман, как читаешь. Реально, это детектив, это жизнь, это просто...
1: А у нее есть название уже?
0: Думаем над этим, еще пока название. Да. Книга
1: Но есть, мы будем ждать.
2: А примерно, когда она выйдет, понятно?
1: В этом году?
2: Нет?
0: В этом году, дай бог, да.
2: Все, друзья, вы знаете теперь, что этот год все ожидаем.
1: Да, друзья, продолжим наш разговор. У нас сейчас будут новости на Ретро-ФМ. А затем вернемся и устроим нейрохит с Авраамом Руссо. Не пропустите.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Правила программы «Семейная ипотека» изменятся с 1 июля. Новые условия будут направлены на поддержку семей с детьми. Сейчас банки уже готовятся к изменениям, а сами правила должны обновить в ближайшее время, передает «Москва-24». Ранее в Госдуме предлагали сделать ставку по семейной ипотеке дифференцированной. Она может зависеть от количества детей в семье. Чем их больше, тем ниже процент по кредиту. В Татарстане временно закроют движение на региональной трассе Алексеевская-Высокий Колок-Базяково-Тукай. Ограничение вводится с 22 июня на участке с 19 по 23 километр и продлится до 25 августа. Здесь будет вестись капитальный ремонт дорожного покрытия. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом объездных путей, которые организованы по дорогам Алексеевская-Высокий Колок и Базарной Матаки-Болгар. В Казани при необходимости ограничат парковку въезд транспорта у международного конно-спортивного комплекса «Казань». Это связано с подготовкой и проведением татарского народного праздника «Сабантуй». С полуночи 19 июня до полуночи 21 июня сотрудники ГИБДД периодически перекроют въезд и стоянку транспорта на парковке у международного конно-спортивного комплекса «Казань», в том числе по автомобильной дороге от проспекта Камалеева до дома номер 27Р по проспекту Камалеева. В День молодежи 27 июня в парке «Крылья Совета» в Казани состоится всероссийский музыкальный фестиваль «Рок-волна». Мероприятие объединит на одной сцене 30 музыкальных коллективов из разных регионов России. Помимо концертной программы для жителей и гостей города, подготовят тематические площадки мастер-классы. Посетители смогут сделать фотографии в тематической фотозоне. «Рок-волна» имеет всероссийский статус и многолетнюю историю. Ежегодно мероприятие объединяет более 3000 участников и гостей. По итогам завершившегося отборочного этапа в фестивале примут участие музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда, Чехова, Уфы, Барнаула и Казани. И в завершение курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 35 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: И сейчас эта пятница станет еще музыкальней, потому что у нас впереди нейрохит, и сегодня его предстоит пройти нашему гостю. Авраам Руссо на Ретро FM. Доброе утро.
1: Доброе утро. Без мучений не пройдет.
0: Не получится.
1: Должны мучить испытания, искушения, я не знаю.
0: Это наш жизненный путь, да, не без испытаний.
1: Как хорошо начала. Вы два слова у меня были сказать. Какие у вас хороший эфир. Реально, очень развлекательно, очень приятно. Такой, и раз вы появляетесь.
0: А ведь поначалу вроде бы подружились, да? И тут такой поворот.
1: Ничего страшного.
0: Итак, о правилах игры.
2: Да, смотрите, все очень просто. Мы взяли хиты, которые вы точно знаете, возможно, даже знаете исполнителей. Попросили нашу нейросетку их изменить. Музыка изменилась полностью, а вот слова остались. Вот по словам вам и нужно будет понять, кто же исполняет
1: и что за песня. Мнение автора спросили? Может, автор не согласен с вами?
2: Может, и спросим попозже, кто знает.
0: Да, кто знает. Ну, может, мы даже и оригинал успеем послушать. В этой игре бывает всякое.
1: А может, сначала оригинал послушаем?
0: А, кстати, еще никто не спрашивал об этом. Так же можно было. Но нет, все-таки давайте испытаем. Итак, первый нейрохит. Послушаем.
3: Мир, в котором я живу,
1: называется мечтой.
3: Называется мечтой.
0: Вы слышали? Вы
1: мир, в котором я живу, называется мечтой. Кристина Орбакайте.
0: Да прекрасно, конечно.
2: Это было так быстро.
0: Да, а можно нам оригинал поставить, просто чтобы мы...
1: Любовь! Тебя смеяться,
3: ты позабудешь про печаль
1: и боль,
3: ты будешь в облаках.
0: Ну, конечно, и это дуэт, да, который это красиво, да, никогда очень не разлучить. Мы помним и те хиты, которые вы исполняли вместе.
2: Да,
0: конечно,
2: конечно,
0: невозможно было не угадать, мне кажется, Кристину Орбакайте для нашего гостя. Да. Таких людей да ни с кем не спутаешь.
1: Хорошо сделает этот ваш...
0: Да, неплохо. Вот этот, не всегда ей удается это нейросеть так делать.
1: Да, реально, молодец.
0: Хорошо, молодец ли во втором случае?
2: Сейчас узнаем.
0: Итак, второй нейрохит.

0: Очень хорошо тоже сделал. Носков будет доволен.
1: А доволен ли Авраам Руссо?
0: Однажды проснусь.
1: Так,
0: а, кстати, я пел эту песню. Знаете,
1: да,
0: вот,
1: это великолепно, вот это... в шоу, да,
0: шоу, да,
1: конечно, помним.
0: Вау, я... Знаете, у меня идея родилась сейчас.
1: Какая?
0: Честно я говорю.
1: Давайте.
0: Я все эти песни, которые там, исполнил, да. Я хочу их выпустить.
1: Прекрасная
0: честно
1: мысль.
0: Я говорю.
1: И я думаю, поклонники
0: там
1: это
0: катастрофы, оценят. Катастрофа. Реально очень клево я исполнил вот эту песню. А и все песни хорошо получились.
1: Давайте мы сейчас оригинал, фрагмент дадим, для того, чтобы все убедились.

0: Великолепный дуэт Авраама Руссо и Николая Носкова в прямом эфире Ретро FM.
1: Авраам Руссо и Авраам Руссо, сам собой.
0: А пусть так, хорошо. Хороший дуэт, сам знаю, какое понимание, да, между исполнителями. Но третья есть песня, которую
1: не
0: мы...
1: Не пугайте, вот так сказали.
0: Беспощадно изменили. Там. Но тут может быть сложнее. Давайте послушаем.
1: Да. Зачем так? Раз, и ты в белом платье. Два, в моих объятиях. Не, нехорошо сделал.
0: Согласен, отвратительно
2: он сделал. Не то.
1: Те хорошо сделал. Вот это я понимаю.
0: Знакомый голос.
1: Это гимн, знаете? Ночь до зари, на ресницы блески сна и отголоски. Молодцы, очень хорошо поет она.
0: Талантливо.
1: Реально очень
0: хорошо. Ну что, Рит, если что, как бы... Обсудим даты, да, и выступление совместно сделаем.
1: В двух местах очень красивая нота, она брала.
0: Вот, это лучший комплимент, который за сколько слышал?
2: Всегда. За всю карьеру. Да, за всю карьеру.
0: Что ж, обручальная песня разгадана в исполнении Авраама Руссо. Ну, действительно, нейросети, вот здесь лучше было не браться за свое дело.
2: Нет, вообще не то.
0: Оставим все как есть. Ну, сейчас сделаем небольшую паузу, а затем, казалось бы, можно было просто пообщаться. Но нет, раз уж игры у нас пошли, устроим еще одну. С Авраамом Руссо. Совсем скоро на Ретро FM.
3: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по улице Астрономической от Кремлевской до Правобулачной. Также по Арбузову от Журналистов до Сибирского тракта. И по Ленинградской от Пржевальского до Тецовской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро.ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
6: Опа-па-па! Понеслась, родная!
7: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза «Сбербанк». Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Все сложится с новым кроссовером NFT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый NFT4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
12: Раньше я очень боялась показывать свои зубы врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
13: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ретро FM.

0: Приветствуем всей командой первой смены, тех, кто на Retro FM. Нас сегодня трое: Саша, Рита и Авраам Руссо. Доброе-доброе.
1: Доброе.
2: Доброе утро.
0: Ну и пока не остыли, давайте сразу включаемся в блиц-опрос.
2: Да, блиц-опрос — очень простые правила, опять же, но немножечко, не то что помучаем. Мы вам задаем вопросы, а вы отвечаете...
1: Не говорите правду, лоб. Мучаете.
0: Будет нелегко. Будет тяжело,
1: мечтать. Я нервничаю.
0: Но мы верим, справитесь.
2: Чуть-чуть. Вы можете объяснять свой выбор, а можете и нет, как захочется. Готовы?
0: Ну, начнем с простого. Море или горы? Что выберем?
1: Давайте море.
0: Давайте.
2: Принято.
1: Несмотря на то, что я горы люблю, но сегодня море.
0: Чуть больше моря, а?
2: Так, главный прием пищи – завтрак или ужин?
1: Я думаю, завтрак.
0: Угу.
2: Согласна.
0: Шоу «Суперстар» или шоу «Перепой звезду»?
1: Я думаю, «Суперстар».
0: Есть.
2: Русский борщ или американский бургер?
1: Я человек бургера. С детства я ем. Да.
0: Восток или запад? Что ближе?
1: Современность Запада, обычаи и духовность Востока.
0: Красиво.
2: Как сказала. Тост как будто бы.
0: Пожалуйста.
2: Так, написать книгу или выпустить новую песню?
1: Ну, я артист, я должен выпускать песни. Книга — это как хобби.
0: Да.
1: Да, поэтому выпускать песни.
0: Неделя без телефона или неделя без творчества?
1: Так, черт этот телефон.
0: И правильно.
2: Ливанская шаурма или французский круассан?
1: Небо и земля, шаурма ливанская, что вы там, лучше на свете.
0: Однозначно.
2: Мы тоже в этом.
1: Я жил там вообще. Да. Там.
0: Неповторимое.
1: Да, не, реально. Я очень вкусно, кстати, я готовлю. Да, еще шаурму могу готовить.
2: Ох,
1: да.
0: Класс.
1: Нереальная вещь.
2: Сколько талантов у человека.
0: Да.
2: Так, поужинать дома или сходить в ресторан?
1: Нет, дома. Потому что своими руками готовишь. В ресторане никогда. Я миллион лет выступал и работаю в ресторанах. Знаю. То есть все равно самый лучший повар часто бывает, что они не следят за этой гигиеной, да, вот этой чистоты. Это, к сожалению, по ресторане вы три раза должны благословить пищу.
2: Шаурма. Вот
0: да,
2: там...
0: Да, да.
1: Ну там
0: да.
1: Горит.
2: Так, признание зрителей или признание коллег?
1: Коллег никогда они правду не скажут. Поэтому забыли про них.
0: Ну и финальный. Судьба уже известна или мы творим ее сами?
1: Если веришь в Бога, значит, ты доверяешь ему, судьба уже дана Богом.
0: Да.
1: Тяжелая судьба, легкая, все равно это то, что ты достоин получить. Но то, что можешь менять судьбу, это согласием с самим Создателем. Можешь этого делать, потому что не так, что твое мнение предусмотрено со стороны вот Бога. Запомните это. Я вам говорю секреты, которые могут люди не знать. Зная, я говорю это. Поэтому никогда вы не пытайтесь изменить своими руками, ибо напрасно строишь дом, если Господь с тобой не строит этот дом. Поэтому это очень аккуратно. Это уже сложно. Это не как машину купил, продал, дом купил, строил, женился. Это когда с судьбой нельзя играть. Аккуратно.
0: Это был прекрасный блиц. Возможно, самый философский 100%. И глубокий из блицев, которые мы здесь устраивали. А все благодаря нашему гостю. Авраам Руссо сегодня на Retro FM. И совсем скоро мы продолжим с ним общение. Сейчас еще немного любимой музыки, проверенной временем.

0: Отличной летней пятницы всем, кто с первой смены. Мы встречаем этот день в очень душевной компании с популярным певцом Авраамом Руссо. Доброе утро, Авраам.
1: Доброе утро еще раз.
2: Доброе утро. Вы выступаете с юбилейной программой «25 лет» на большой сцене. А как за это время изменились вы?
1: Я начал 10 лет назад, принял решение. Такой большой прыжок сделать. Начал плотнее заниматься спортом, ходил, то есть начал, изменил образ жизни полностью. Да. И что за этот период, допустим, в шоу-бизнесе? Очень большие изменения. Новое поколение пришли, никак не соответствует старым поколениям, с кем я начал, допустим. И с ними... Pleasant, как говорят, то есть приятно тоже, очень хорошие, у них открытый взгляд, они не консервативные, закрытые, замкнутые, что они не хотят изменить, потому что я прав, нет, они и публика с кем, понимаете, подтягивались новые, те, которые они были 20 лет, и теперь они, допустим, стали 40 лет больше, уже не просто фанатеют, а по-истинному любят тебя. Поэтому эти изменения все, они на руки пошли для меня. Все, что я сделал за все этот период, были правильные шаги. То есть не так. Маленькие, мелкие ошибки, это не всегда. Но действительно, я горжусь тем, что действительно шла, как я планировал, медленно, но уверенно.
0: Прекрасно. А вот хочется как раз о планах спросить, особенно те, кто только что к нам подключился и не в курсе, что же намечается в 26-м году, в ближайшее время. Каких творческих сюрпризов нам ждать от Авраама Руссо?
1: Очень много. Как я вначале сказал, что я каждый месяц-полтора хочу. У меня огромное количество песен. Некоторые уже они готовы, некоторые в обработке, то есть работаем над ними. Есть один дуэт. Если вы помните, может быть, я не знаю, я хочу это сделать сейчас. Был такой певец Рустам, группа «Штар». Вот они,
0: да, «Штар»,
1: вот,
0: конечно.
1: Да, очень популярные были. Я не знаю, что случилось. Я его нашел. Я хочу с ним сделать дуэт. И еще ряд дуэтов с молодыми артистами, которые сейчас в стадии приговоров с ними. Поэтому я думаю, у нас в ближайшее время будут большие-большие новости хорошие.
0: Очень классно.
1: И туры, и так далее. То есть, да.
2: Да, и мы желаем вам в этом, конечно, огромного
0: успеха. Пусть это все получится.
2: Пусть все получится.
0: Но все-таки, перед тем, когда завершить нашу приятную утреннюю беседу, можно напоследок попросить несколько хороших слов всем нашим слушателям Ретро-ФМ?
1: Только и хороших слов. Спасибо огромное. Это было очень... Во-первых, с вами было приятно. Смотрите, миллион раз я был в разных программах. Ваша программа каким-то образом отличается, действительно. Да, да, спасибо. Я честно говорю. И слушатели, я уверен, не хуже вас. Потому что как ведутся, какая программа, такие слушатели. Поэтому доброго вам здоровья, счастья, любви. Люблю вас. Берегите себя и слушайте Авраама. Кто служит Аврааму, у него хороший вкус. Не забудьте.
0: Зафиксировали.
2: Спасибо большое.
0: Я напоминаю, что это утро с нами провел популярный певец, писатель и очень мудрый собеседник Авраам Руссо, которому мы благодарим и за классное утреннее настроение, и за ваши мудрые советы, которые мы обязательно зафиксируем.
1: Спасибо.
2: Ну что, друзья, с вами мы услышимся после выходных. Желаем вам классно их провести. До встречи.
0: Пока-пока.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Неоферта.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
12: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
13: Каждый день
3: ровно в 21:00. Вечеринка.

0: вишневые, грушевые, зеленые, прохладные. Ведут всех нас как будто бы в разных направлениях. Но вот на самом деле, куда ни поверни, как-то так вот получается, что, в общем, да, за любым поворотом нас с вами поджидает сейчас одна и та же долгожданная встреча, приятная, естественно. Она называется «Выходные». Все, вот, собственно, так. Пятницы. Мы с ней уже поздоровались. Что касается ретро-ФМ, здесь мы вообще... Ну, зачем нам встречаться, если мы и так никогда не расстаемся? Правильно же? Мы же всегда вместе. Ну вот, кивните, подтвердите. Все, вижу, вижу. Так, музыка наша все продолжит звучать, в том числе и сегодня, в пятницу. Давайте так, тем более в пятницу. Из ближайшего Rush, FR David и много чего еще, конечно, мы услышим. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, всем отличной пятницы, поехали.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Разгулялась волна, а тебе не почем.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

нефтепродуктов увеличилось на 30%. Филиппины увеличили экспорт ананасов и бананов в Россию. Об этом по результатам саммита «Россия-АСЕАН» сказал замминистра торговли и промышленности Филиппин Алан Гипти. Также спросом пользуется сушеный кокос. Также в Россию поставляют ряд напитков. Отмечается, Россия не является традиционным партнером Филиппин, но предлагает хорошие возможности для бизнеса в будущем. Переговоры США и Ирана, которые должны были пройти сегодня в Женеве, не состоятся. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Швейцарии. Причины не раскрываются. Ранее Вашингтон и Тегеран приняли так называемый меморандум о взаимопонимании. В нем, среди прочего, речь идет о сворачивании ядерной иранской программы, разблокировке Армуза и снятии американцами всех санкций с Исламской Республики. Россия передала странам Африки более 7 тысяч тест-систем для диагностики Эболы. Как сообщили в Роспотребнадзоре, ведомство одним из первых в мире за 4 дня разработало и организовало производство тестов для ПЦР-диагностики данного варианта вируса. Там добавили, что тесты были переданы

0: Так, здесь мы еще один фильм вспоминаем. «Гости из будущего», знаменитая мелодия. Кстати, говорят, что вот для съемок фильма в качестве того самого легендарного мейлофона использовали сувенир из уральских самоцветов, необработанный горный кварц, который продавался в подарочной коробке. Правда, есть данные, что могли еще собирать грани от старых советских фотоаппаратов для того, чтобы сконструировать вот это вот нечто красивое, сверкающееся, переливающееся. Но в детстве, вот честно, прямо трепет какой-то испытывал при мысли об обладании вот этим вот самым культовым артефактом, наверное, целого поколения мелофоном. Дальше много всего красивого здесь, в эфире Retro FM, Gypsy Kings, Eolica, также Savage Garden. 11 часов и 42 минуты, московское время, сегодня у нас пятница, ура!
1: Retro FM Казань, для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по Сибирскому тракту от улицы Халитова до Журналистов. Также по Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной. И по Шахиде от Тукая до Яхина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Вот я знал, я так и думал. Я вот заранее догадывался, что вот эти вот самые Джоби, Джоба никак не переводятся, что это просто скороговорка, просто для настроения. Джоби, Джоба, ну и так далее. Gypsy Kings, тем не менее, французская группа, несмотря на всю вот испанскость происходящего и фламенскость происходящего. 87-го года композиция, знаменитый хит. Дальше тоже не менее знаменитые с нами здесь будут находиться прямо в эфире Retro FM. Сегодня в пятницу, 19 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
11: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Где участок выбрать?
14: Какой фундамент?
13: Какой кирпич?
14: Сколько это вообще стоит?
15: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
16: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
17: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
18: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
19: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Интересно, что эта песня изначально планировалась под названием «Hot Fever», «Горячая лихорадка». Она записана в 85-м году. Тогда называлась, ну, в принципе, название как будто бы подходящее. В итоге все-таки заменили на более чувственное «The Way You Make Me Feel». Это Майкл Джексон. Кстати, в клипе к этой песне снимались настоящие бандиты, да. Такая задумка режиссера. Между прочим, не просто проходили съемки. Режиссеру приходилось держать их на разных сторонах улицы, чтобы избежать возможных конфликтов и потасовок. Ну, на что не пойдешь, ради крутого материала, ради крутого клипа. Что касается программы «Ю», между прочим, подкасты послушать можно на сайте retrofm.ru и еще в нашем мобильном приложении. Это обязательно.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе «Битлз». Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу завтра, в субботу, в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца» по товарам в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар, реклама.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: вы уже буги или еще пока нет? Еще пока рано считается. Или, может быть, кто-то уже по полной, прямо и буги, и вуги. Ну, пятницу же надо, ну, как минимум, начинать или хотя бы подумывать об этом, чтобы выполнять программу, сопутствующую выходным дням. А то когда? Вдруг не успеем. Но, смотрите, друзья, давайте так договоримся, это только после самых важных в мире новостей на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг в магазинах и ресторанах. С сентября будет доступен лишь один код, который сможет считать любое банковское приложение. При этом после сканирования покупателю будут показаны все доступные способы списания средств, после чего можно будет выбрать наиболее удобный вариант. Во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банка, пишет ТАСС. В Татарстане в ближайшие дни столбики термометров будут колебаться в пределах от 20 до 26 градусов тепла днем, а ночные показатели останутся на отметках 10-15 градусов выше ноля. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В субботу ожидаются дожди местами с грозами и ветром до 18 метров в секунду. В воскресенье погода останется неустойчивой, с кратковременными дождями, с грозой и сильным ветром, пишет московский «Комсомолец». В Казани на 3 недели ограничат движение по улице Астрономической. Причиной стало строительство кабельной канализации. С 22 июня по 12 июля в городе ограничат движение транспорта по улице Астрономической. В районе здания номер 8/21, номер 6/18 и строение номер 4, пишет портал мэрии Казани. С 21 по 22 июня на территории Казанского Кремля будет работать культурно-образовательная выставка «Под открытым небом. Память о них бессмертна», приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Проект рассказывает о подвиге бойцов и командиров Красной Армии и пограничных войск НКВД, первыми встретивших врага в июне 41 года. Особый акцент сделан на вкладе Татарстана в победу и судьбах героев-уроженцев республики. Экспозиция разделена на 5 тематических зон, посвященных родам войск. Пограничники, стрелковые части, летчики, артиллеристы и танкисты. Каждая зона воссоздает атмосферу первых недель войны и знакомит посетителей с конкретными историями мужества, пишет Минкульт Татарстана. И в завершение курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 35 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это Modern Talking, Do You Wanna Take Me Tonight? На Retro FM послушали про планы на вечер или на ночь. Они, как мы понимаем, могут быть очень-очень разнообразными. Программа обширная, но с поправкой на то, что не нужно просыпаться на работу, все это видится еще ярче. И правда, это не всех касается, конечно. Вот, например... У нас на Ретро FM выходные в эфире тоже выходят ведущие, но они этому только рады. Я вам честно говорю, как на духу, как есть. Например, каждое воскресенье в 13:00 на Ретро FM шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. К нему приходят звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта. Они не просто приходят, они еще и отвечают на вопросы. Всякие разные, как будто бы коварные, а может даже и не как будто бы, неожиданные, смешные, которые задаете, между прочим, вы, наши слушатели. И если дорогой гость отвечает неправильно, то можно заработать вполне себе приличную сумму денег. Если интересно, то отправляйте ваши вопросы. Знаете куда? Сейчас расскажу. На наш сайт retrofm.ru. Все очень просто. Кстати, в ближайшее воскресенье, уже в конце этой недели, в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, каскадер Роман Курцин. Не пропустите. Включайте Retro FM в 13:00. Скучно точно не будет.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Роняем цены на газ на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
6: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866.
7: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Это Джейсон Донован, Sealed with a Kiss. Самый интересный факт об этой песне Sealed with a Kiss — это то, что в основу легло знаменитое сокращение англоязычное swag. В эпоху бумажных писем англоязычные влюбленные часто ставили эту аббревиатуру в конце послания. Это расшифровывалось как «скреплено поцелуем». Sealed with a Kiss. Вот эту романтическую деталь подметили авторы Гэри Гельт и Питер Уэддл. Сделали это еще в 60-м году, потому что именно тогда появилась эта песня, и разные исполнители ее за это время успели спеть. Ну вот в данном случае Джейсон Донован, он записал свою версию хита в 89-м году. Музыка последних десятилетий лучшая, проверенная временем, продолжит звучать здесь в эфире Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов, я никуда не ухожу, пятница с вами продолжается.
1: Retro FM Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы — жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585 пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
6: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Retro FM теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
7: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Мощнейший хит от Игоря Сруханова «За рекой». Душевно, много эмоций вложено, вроде все положительные. Мы проверяли каждую, изучали. Ну, смотрите, даже про Новый год вспомнили. Ничего себе, до которого всего-то, кстати, ничего осталось, 195 дней. Подумаешь, 66,5 месяцев с небольшим. Нормально. Нет, ну не то, чтобы гирлянды распаковывать пора, но давайте будем иметь в виду. С наступающим пока что выходными нас всех. Продолжаем жить под музыку ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гуренов. В Москве уже 13 часов и 17 минут.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
3: Подробности на astoriagrande.com.
4: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Перемещение в пространстве. Но, правда, иногда это перемещение красивое только в голове у перемещающегося. Но это не важно. Абсолютно. Что касается красот очевидных, друзья, мелодичных, гармоничных, за этим, пожалуйста, к нам сюда, на Ретро FM. Ну и за новостями тоже к нам. В Москве половина второго. Сейчас последняя информация от Дмитрия Королева. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. В эти минуты совет директоров Центробанка готовится огласить свое решение по ключевой ставке. Большинство экономистов ожидают ее снижения до 14%. Такому решению будет способствовать благоприятное замедление инфляции. Между тем, есть варианты более аккуратного снижения только на 25 базисных пунктов, то есть до 14,25. Напомню, ключевая ставка Центробанка влияет, в частности, на ставки по кредитам и вкладам в банках. В стране необходимо вводить новые меры борьбы с кибермошенниками. Госдуме предстоит и дальше совершенствовать законодательство, поскольку злоумышленники постоянно адаптируются к современным технологиям. Об этом заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, ранее принятые меры уже дают результат. В частности, после введения уголовной ответственности за дроперство таких случаев стало меньше. СМИ сообщили, что Украина и США обсуждают возможную заморозку конфликта с Россией. По данным издания «Экономист», одна из идей – поэтапное перемирие. Издание также сообщает, что возобновились неофициальные контакты с Россией. Как передают РБК, в Кремле никак это не комментировали. В начале июня Владимир Путин заявлял, что он готов к переговорам и без заморозки боев по линии соприкосновения. В регионах страны стартуют трудовые смены для школьников. Каждая длится 10 дней. Например, в Рязани детям можно устроиться в том числе на станцию юных натуралистов или же в аварийно-ремонтную службу. А в Тюмени за это лето планируют трудоустроить порядка 5000 юных горожан. Подростки будут заняты благоустройством, озеленением и другими социально значимыми видами деятельности. За это предусмотрена и зарплата. К программе развития дошкольного футбола с 1 сентября присоединится почти 1000 детских садов из 61 региона страны. Главная цель – создать единую систему подготовки, чтобы вывести этот вид спорта на качественно новый уровень и поддержать талантливых атлетов в раннем возрасте. Отмечу, программа появилась 2 года назад. Тогда к проекту подключилась почти сотня образовательных учреждений из 8 регионов России. И несколько слов о валюте на эту пятницу. Итак, доллар сегодня 73 рубля 36 копеек, единая европейская 85 рублей и 3 копейки. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: побольше лет немножечко добавил, чуть-чуть, так сказать, от себя отсыпал. Какое все-таки классное время года, самое классное. Так, что у нас еще классное есть? Что-то точно было, дайте-ка вспомнить. А, вот, все, вспомнил. Программа «Ю» у нас еще классная. Это та, в которой я про звезд рассказываю по субботам. Кстати, на этой неделе, между прочим, ни много ни мало, про Битлов пойдет речь. Про них вообще можно бесконечно, вечно говорить. В общем, повспоминаем что-нибудь интересное. Соберемся завтра, в субботу, в 13:00 по Москве. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Так, 19 июня, пятница. Праздники сегодняшние. Всемирный день детского футбола. Поздравляем всех, кто причастен. Всемирный день неспешной прогулки тоже. Ух ты. День наблюдения за облаками. День бабочек. День русалок. Международный день коробки. Класс. А вот еще какой-то странный праздник, непонятный. Никогда такого не видел. День спиртоглотов. А это кто такие? Непонятно. Вот никогда не встречал, правда, даже в зеркале. Готовим поводы к величите, друзья. В следующем часе можно и нужно передавать и поздравлять. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на Декабристов.
8: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
7: Не оферта.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Филичиту на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Филичита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Филичита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
4: Если б я был султан, я б имел 3 жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

0: А лето даже в дождливую погоду дарит потрясающее настроение. Выбирайте яркие образы, вдохновляйтесь красотой, ощущайте свежесть, создавайте радость и, конечно, замечайте ее вокруг. Это Феличита на Ретро-ФМ. Время счастья, настроение летнее, есть большое желание дарить приветы близким и родным. Меня зовут Татьяна Виницкая, всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро-ФМ Парадисио и Сандра.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: Лето – прекрасное время для того, чтобы прогуляться на свежем воздухе, а еще и в хорошей компании, а можно и одним. Главное, чтобы чувствовать себя прекрасно и настроение хорошим было. А еще прокатиться на велосипеде или, может быть, провести время на пляже, устроить пикник. В общем, очень много радости сейчас доступно. Цените и любите каждую минуту долгожданного лета, и пусть, конечно, оно не пролетает быстро, а замедлится в своем счастливом темпе. Это Феличта на Ретро FM. Она, как всегда, освещена солнечными лучами, вашими приветами. Ильнар большой привет передает супруге Гараевой Гулие, дочке Самине. Пишет, что они скоро отправятся в отпуск отдыхать. И мы за вас очень рады. Прекрасно вам провести это счастливое время. Венера Талгатовна привет передает своим коллегам Элине, Ирине, Насте и НЖ. А еще желает легкого трудового дня. Далее на Ретро FM Modern Токинг и комбинация Алена Апина.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Быть счастливым просто.

0: Don't give up, не расстраиваться, не падать духом в минуту отчаяния, а посмотреть на ситуацию по-другому и увидеть свет. Поддержку, силу и опору нам дают часто любимые родные люди. Им передаем привет и феличте, благодарим и радуем тем самым. Лариса большой привет передает подруге Лидии, пишет, что они едут на дачу, прекрасно проводить время, выходные дни. Васильева большой привет, дождь им не помеха. Здорово. Марина привет передает любимому Кириллу Ефремову, всем слушателям Ретро-ФМ. Айгуль дарит привет дочке Ясмине, подруге Ильсияр. Желает отличного настроения и жаркого солнечного лета. Далее на Ретро-ФМ блестящий и Танита Тикарам.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет передает подруге Диане. Пишет, что они в выходные поедут в Чебоксары. И всем путешественникам передают большой привет. Абрамову Свету с днем рождения поздравляют друзья Алина и Каримов Азат. Желают счастья в жизни, хорошего здоровья, успехов в профессиональном плане, быть всегда такой же очаровательной и обаятельной. Эти комплименты для вас. А далее на RetroFM Роксет и Рафаэлла Карра.
1: Телечита на RetroFM.
2: Делитесь счастьем.

0: А ведь вопрос, как ты или как твои дела, несет в себе столько настроения. Сразу, конечно, хочется ответить «отлично», а еще и поделиться улыбкой. И пусть оно все так на самом деле всегда и будет. И будет такое дружеское расположение между людьми. Приветствуйте друг друга на славу, желайте доброго здоровья и дарите приветы от души искренне, от всего сердца. Фили Чите на Ретро-ФМ. Вера с днем рождения поздравляет супруга. Никиту желает семейного счастья, благополучия во всех делах, смелых планов на жизнь. Роберт большой привет передает любимой Диляре, желает хорошего рабочего дня. Фарид дарит привет подруге Асие, всем слушателям Ретро-ФМ. А далее веселые ребята.
1: Фили Чита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: А лето никуда не уходит, оно только началось, никуда его не отпускаем. Обнимаем крепко и радуемся каждому теплому дню. Говорят, что лето – это маленькая жизнь, но нет, конечно, лето – это большая жизнь, наполненная каждую минуту теплом, солнцем, планами, улыбками и мечтами. И пусть все-все сбудется, и так здорово принимать эту радость и, конечно, отвечать ей взаимностью. Лидия Гусева поздравляет любимую маму Ольгу Олеговну Ткачеву с днем рождения. Желает счастья, успехов в работе, здоровья. Вы лучшая мама, очень вас любят дети и внуки. От Соловьева Дмитрия привет всей Казани, дочке Аделине, всем, кто слышит этот привет. Гульнара привет дарит коллегам, Лиле, в особенности, которая совсем скоро улетит в отпуск. Вам желают яркого путешествия. А далее на Ретро ФМ звезды Наталья Гулькина «Мираж».
1: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Заправляешься на АЗС и Ликом. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

0: Ох уж это волшебное время, дискотек, громкая музыка, любимые песни, хорошая компания. И на это время забываешь обо всех делах в это время. Думаешь только о чем-то воздушном, легком. А сколько судеб связали дискотеки, превратили в замечательные союзы, семьи. Делайте громче, передавайте приветы, феличите на ретро-ФМ, делитесь радостью. Марусова Ирина большой привет передает брату Аркадию Карпову. Поздравляю. С наступающим днем рождения. Пишет, что они будут отмечать на даче выходные всей семьей, любят вас очень. Фатыхову Кадрию с днем рождения поздравляет сестра Султанова Дина. Желает здоровья, хорошей, счастливой жизни, яркого летнего настроения и большого праздника. А далее на Ретро-ФМ Джо и Джо Дассен.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Мечта завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. Желаю ярких, вдохновляющих и очень счастливых летних дней вместе с любимой музыкой на Ретро-ФМ.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 22, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Реклама. Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: только с возрастом, понимаешь, как же мама была права, когда ты был маленьким. Ведь действительно, и спать в середине дня, и супчик на обед. Это же вся такая прелесть, друзья. Как, собственно, и эта песня про маленького, ну, как он про себя спел, Виктора Салтыкова. 15-16 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ песни из большого космического путешествия и группа «Атаван». Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе «Битлз». Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу завтра, в субботу, в 13.00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: По 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Летнее настроение на Ретро-ФМ.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

В этом году проходит в два этапа. Федеральный был 1 января, а с октября начнется региональный. При этом, как передают РИА Новости, уровень изменений не превысит показатели, установленные распоряжением правительства. Украина обратилась к президенту Бразилии Луису Инасио Лули де Сильва с просьбой выступить посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщает бразильский новостной портал. По данным издания, в правительстве страны считают, что такая просьба связана с трудностями Киева в поиске каналов взаимодействия с Москвой. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что страны ЕС пока находятся далеко от готовности стать посредниками. Но тем временем Россия должна пойти на уступки в ходе обсуждения способов завершения конфликта на Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. При этом она также отметила, что есть движение в сторону диалога Евросоюза с Россией. О готовности европейских стран к переговорам с Россией по мирному урегулированию ранее заявлял и канцлер Германии Фридрих Мерц. Мошенники вновь нацелились на выпускников. Они предлагают абитуриентам поступление в вузы, которых на самом деле не существует. Речь идет о фальшивых программах двойных дипломов, обучении за границей или гарантированном зачислении за предоплату. А ранее сообщалось, что злоумышленники звонят выпускникам школы и предлагают скорректировать результаты ЕГЭ за дополнительную плату. В «Звездном городке» идет проверка экипажа «Союз-МС-29» к очередной миссии. Экзаменационные тренировки являются обязательным этапом. На них проверяют не только индивидуальные навыки, но и способность действовать в команде в условиях ограниченного времени. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон готовятся провести на орбите почти год. Старт на МКС, напомню, назначен на 14 июля. И о валюте: на пятницу доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, вернутся к нам и дорогие гости, друзья, обязательно. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, каскадер Роман Курцын. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня, скучно не будет. И ждем вас в «Дорогих гостях».
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань». Общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.

0: Мужчины, помните, если жена просит, чтобы вы сказали ей что-нибудь такое, чтобы она почувствовала себя настоящей женщиной, скажите ей: дорогая, ты права. Мне кажется, должно сработать. 15.56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектации и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79.
8: Не оферта.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: когда без женщины плохо, это даже в каком-то смысле хорошо. А вот когда без женщины хорошо, вот это уже плохо. Такая вот диалектика, не побоюсь этого слова, друзья. «Без женщины» так называется эта песня. 16 часов и 17 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ. Дона Саммер, Иванушки Интернешнл и Крис Ри.
1: Реклама.

0: Плюс нему на суточно.ру 6+.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
4: 12+.

0: Ну, какие горячие желания могут быть у нас в пятницу? Чтоб вечер поскорее наступал. Собственно, он уже потихонечку и наступает. В Москве половина пятого. С новостями на РТФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых, опустив ее на 25 базисных пунктов. Регулятор пошел на такой шаг из-за замедления инфляции, укрепления рубля и снижения инфляционных ожиданий у населения и бизнеса. Снижение ставки делает кредиты более доступными.

ускорить подписание контракта, чтобы начать строительные работы уже в следующем году. У побережья Камчатки сегодня произошла серия из 16 землетрясений. Самый сильный толчок достиг магнитуды 6,9. Эпицентр находился в 178 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине всего 15 километров. В городе подземные толчки могли ощущаться силой до 4 баллов. Спасатели сначала объявили угрозу цунами, но позже отменили ее. Подхода волн к берегам не зафиксировано, жертв и разрушений нет, обстановка остается штатной. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что на АЗС компании нет никаких ограничений по заправке автомобилей. На годовом собрании акционеров он отметил, что компания поставляет на внутренний рынок практически все производимые нефтепродукты. Единственное, что не приветствуется, использование канистр, но баки машин заправляются в обычном режиме. Компания также гарантирует бесперебойные поставки топлива социальным объектам, бюджетным учреждениям и сельхозпроизводителям. И пользователи ВКонтакте подвели итоги игры, которая была приурочена ко дню русского языка, и назвали свои любимые и нелюбимые сленговые слова. В топ повседневных фаворитов вошли рандом, флешбэк, сорян, чил, жиза и вайб. Меньше всего пользователям понравились фапп, тильт и нишевый. Всего игроки предложили более 39 тысяч альтернатив для 20 популярных слов. Самыми необычными заменами стали для своих вместо нишевый и сердцепокоритель вместо слова краш. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 73 рубля и 36 копеек, евро 85 рублей и 3 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Друзья, помните этот мотив? А историю знаете, которая за ним стоит? Теперь по субботам мы узнаем то, чего раньше не слышали, может быть, даже из первых уст. А слышим мы это из уст Юрия Гурьянова в программе «Ю» на Ретро-ФМ. С часу до двух дня он рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. В эту субботу, то есть завтра, расскажет нам про Битлз ни много ни мало. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Парковой до Журналистов. Также по Сибирскому тракту от Халитова до Журналистов. И по Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Жарко! В «Диалог Авто» еще жарче! Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Вечеринка Ретро-ФМ.
14: Ровно в 21.00.
15: Лучшие танцевальные хиты.
16: В неповторимом миксе.
15: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ.

0: Ну, у нас с вами еще будет сегодня возможность почувствовать себя такими миднайт-денсерами. Но это, правда, попозже миднайт у нас еще впереди. А пока просто всем приятного пятничного вечера с любимой музыкой в Москве 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Уорхаус вас строит, строит для чемпионов. Уорхаус вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
4: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: За летом и подарками в Аквазаре. Акваззаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Эрик Кармен еще раз доказал, что не нужно стесняться заимствовать мелодию классика, потому что получаются из них замечательные песни. Вот вам готовый рецепт. Берем второй концерт Рахманинова, собственную песню, написанную чуть раньше, и взбалтываем, и получается хит «All by myself». Так он называется, 17-16 столиц. Меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Юрий Антонов и «Мистер Живаго».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни и трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Азон.

0: 22 января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: всем Анастасиям. Да чего уж там, я думаю, Юрий Михайлович не будет против. Всем женщинам посвящается эта песня на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями о том, как правильно проводить уборку. Он вступит в силу с 1 июля, сообщает РИА Новости. Уборка в помещениях должна быть разделена на несколько этапов. Уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей и оборудования. Во время уборки нужно проверить совместимость моющих растворов с обрабатываемыми поверхностями и подготовить растворы с учетом концентрации сроков годности. Отдельное внимание уделят скорости уборки. Лаишево открыли на базе молодежного центра Белогорье «Добро-центр» «Добрый Лаишевский». Сюда может обратиться каждый желающий узнать, как стать волонтером, получить помещение для встреч, обучение первой помощи или методическую поддержку социального проекта. Открытие «Добро-центр» в Лаишевском районе – это событие.

события федерального масштаба, пишет «Московский комсомолец». В Казани вводятся временные ограничения движения и парковки в районе стадиона «Акбарс-Арена» 20 июня с 6 часов утра до полуночи в связи с проведением концерта. Перекрытия будут действовать по необходимости и затронут улицы Сибгата Хакима, Чистопольскую, проспект Ямашева, дублер улицы Гаврилова, а также местную дорогу вдоль стадиона и улицу Академика Арбузова при движении со стороны журналистов, пишет «Московский комсомолец». 22 июня в музее-мемориале Великой Отечественной войны откроется передвижная выставка «Верности клятве вашей бессмертия», посвященная антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия», действовавшей в Краснодоне в годы Великой Отечественной войны. Выставка создана Краснодонским музеем «Молодая гвардия» на основе материалов более 70 архивных дел и состоит из 12 стендов, охватывающих всю историю организации, от школьных лет участников до увековечивания их памяти. Особую ценность представляют подлинные предметы и личные вещи подпольщиков. Выставку дополняют художественные

0: чего-чего, а летних дождей этим летом прям вот предостаточно. Хотелось бы еще тепла. Но вот вроде небольшое тепло уже как-то наклевывается уже на этих выходных. Оно к нам вернется. Будем на это надеяться. Вы слушаете Ретро FM, друзья, совсем скоро. Ансамбль «Самоцвет» и «Корона» в Москве 17:42.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Губкина от Журналистов до Арбузова. Также по Арбузову от Журналистов до Сибирского тракта. И по Беломорскому от Центрально-Мариупольской до Челюскина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
9: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Силиком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Силиком».
10: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
11: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
12: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: А мне кажется, главное в ночь — это не форма, не содержание. Если ночь проведена с любимым человеком и с любимой музыкой, совсем не важно, в Бангкоке она проведена или в родной квартире. 17:56, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Служба по контракту. Заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
7: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.

0: не хочу сказать, что я ленивый, но, вы знаете, в рок-группе я бы был барабанщиком, потому что они же сидят. Вот один из самых, в хорошем смысле слова, один из самых известных барабанщиков в мире, причем поющих барабанщиков, Фил Коллинз на Retro FM только что. В Москве 18:16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рикардо Фолли, оркестр Джеймса Ласта и Катя Лель.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе Beatles. Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу завтра, в субботу, в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
8: Подробности на astoriagrande.com.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
15: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».

0: Вот категорически не согласен с тем, что успешнее всего реализуются неудачные планы. И вот если у вас в планах сегодня провести вечер не скучно, друзья, я вас поздравляю. У вас есть все шансы это сделать, реализовать эти планы, потому что, ну, с любимой музыкой, конечно же.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов 30 минут. В эфире «Ретро-ФМ новости». В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 июля в программе льготной семейной ипотеки ожидаются изменения, которые затронут размер максимального кредита и расширят возможности для приобретения жилья, пишет ТАСС. Повышение лимитов важно для покупки более просторных квартир, в которых нуждаются семьи с несколькими детьми. Лимиты повысятся до 8 миллионов рублей для регионов страны. Они увеличатся в полтора раза в ситуации, когда приобретается квартира площадью от 60 квадратных метров. В Татарстане работает система «Паутина» – единая сеть дорожных камер. Она способна по номерам автомобиля отследить маршрут, зафиксировать время и место проезда, скорость, сделать фотографии людей в салоне. Камера способна распознать до 16 видов нарушений – превышение скорости, непристегнутый ремень, разговор за рулем по телефону. Данные с камер обрабатывают и назначают штраф в течение 3-7 дней, пишет московский «Комсомолец». Сабантуй в Казани состоится 20 июня. В городе запустят специальные автобусные маршруты и бесплатные шаттлы. Добраться до праздничных площадок также можно будет на пригородных поездах. До Березовой рощи в поселке Мирный отправятся автобусы со станции метро Проспект Победы, остановок 10-й микрорайон, концертный зал филармонии, улица Глазунова. На озеро Лебяжье организуют бесплатные шаттлы. Также бесплатные автобусы предусмотрены и для посетителей Сабантуй в поселке Дербышки. 20 и 21 июня исторический парк «Россия. Моя история» приглашает жителей и гостей Казани познакомиться с выставкой «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы», раскрывающий одну из ключевых, но часто остающихся в тени тем, роль медицины в сохранении человеческих жизней и поддержании боеспособности армии. Экскурсии будут проводиться ежедневно. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе», национального проекта «Молодежь и дети». Экспозиция посвящена деятельности медицинской службы в годы Великой Отечественной войны. От оказания первой помощи на передовой до лечения раненых в эвакуационных госпиталях, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 35 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей

0: Ждем с нетерпением дорогих гостей. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели РТФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, каскадер Роман Курцын. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня. Скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Тецевской от Челюскина до Копылова. Также по Декабристов от Усманова до проспекта Имашева. И по Мамадышскому тракту от проспекта Победы до Интернациональной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
12: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
11: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
12: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
11: «Дорогие гости».
12: Воскресенье, час дня.
11: Подробности на retrofm.ru.

0: Чего только не совершишь от нечего делать. Но лучше всего, конечно, от нечего делать лежится на диване, друзья, и слушается любимая музыка. Ну, собственно, а что? Вечер пятницы уже наступил. Всем прекрасного его вечера пятничного я желаю, друзья. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 18:56. Прощаюсь с вами. До скорого. Ну, а далее на Ретро FM встречайте Тимура Соколова.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
8: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
9: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
10: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
11: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Ну, вот если проводить параллели между полетом на дельтаплане и днями недели, к примеру, то это однозначно пятница. Такая же легкая, свободная и, главное, приносящая неимоверное удовольствие и радость, особенно если говорить о вечере пятницы, который мы с вами планируем провести вместе. Тимур Соколов с этой минуты у микрофона. Всем привет. Как всегда, до полуночи буду ставить вам только хиты, только лучшую музыку, проверенную временем. Ну и в подтверждение моих слов здесь уже совсем скоро Татьяна Анциферова и команда Pet Shop Boys. Всем еще раз доброго вечера.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Плюс ему на суточно ровно. 6+.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Разгулялась волна, а тебе не почем.
4: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Thank you.

0: Угадайте загадку. Простое слово с бесконечным смыслом. Правильно, друзья. Любовь. О главном чувстве на земле. Татьяна Анциферова на Ретро-ФМ с песней «Ищу тебя». Ну а всем, кто ищет актуальные новости, рекомендую прибавить громкость. В студии Игорь Акулов. Он все расскажет. Игорь, привет.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с США по украинскому регулированию. Он отметил, что Россия ценит позицию администрации Трампа, которая после возвращения в Белый дом никогда не отрицала необходимость диалога. Лавров добавил, что Москва сохраняет приверженность тем путям регулирования, которые американская сторона предложила на саммите в Анкоридже. Ранее президент Трамп заявил, что готов вновь вернуться к своим усилиям по содействию в урегулировании украинского кризиса. В Ормузском проливе для нормального судоходства необходимо обезвредить около 80 мин, об этом сообщила Международная ассоциация независимых владельцев танкеров. Сейчас проход по центральной части пролива закрыт, суда следуют по обочине, что создает навигационные риски. В проливе на якоре стоят около 600 судов, скопившихся с февраля. Напомню, что Тегеран заблокировал пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана. На этой неделе был подписан меморандум, который предусматривает немедленное открытие пролива и снятие блокады, однако срок для технических переговоров составляет 60 дней. Федеральная антимонопольная служба взяла на контроль ситуацию с розничными ценами на топливо в Калужской области. В регионе цены на бензин стали заметно расти на небольших автозаправочных станциях, на долю которых приходится пятая часть местного рынка. В отдельных точках фиксируются очереди из желающих успеть заправиться, особенно в северных районах и на пограничье. Ажиотаж в министерстве назвали временным явлением. Крупные компании по просьбе властей создали двухнедельный запас бензина и трехнедельный дизельного топлива. Эксперты оценили снижение ключевой ставки до 14,25% как осторожный шаг ЦБ между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Для рынка недвижимости это важный сигнал, который может вернуть часть отложенных сделок на вторичном рынке. Однако титанических сдвигов не ожидается, поскольку основной объем сделок остается в сегменте господдержки. И в Польше кладоискатель откопал в лесу близ Гданьска меч возрастом 2700 лет. Он начал раскопки после сигнала металлодетектора и, обнаружив лезвие, накрыл место ветками и дождался археологов. Оружие было вкопано в землю вертикально. Специалисты предварительно датировали находку бронзовым веком. Мужчина признался, что момент, когда он взял в руки древний меч, был незабываемым. Артефакт отправлен на изучение, а сам кладоискатель может рассчитывать на вознаграждение государства.

0: Очень часто любили использовать эту композицию в советском кино и на телевидении. К примеру, в фильме «Чучело» ее можно услышать, или в программе «Ералаш». А еще под нее танцевали герои Александра Абдулова и Ирина Муравьева в фильме «Карнавал». Это «Пацифика» от «Зяка». Очень много можно рассказывать интересное об этой группе. И, возможно, когда-нибудь ей будет посвящена программа «Ю» на Ретро-ФМ. Когда-нибудь, но не завтра, друзья, поскольку в эту субботу рассказ пойдет о группе «Битлз». Не пропустите программу «Ю» в 13.00 по Москве.
1: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554 20.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Это Сиси Кейч на Retro FM, Like a Hurricane, подобно урагану. Пролетела мимо нас очередная рабочая неделя, и вот он, долгожданный вечер пятницы. За ним последует и не менее долгожданный выходной, с чем я вас и поздравляю, друзья. 19.56 уже в столице, отправляемся в новый час.
1: Retro FM Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: УАО РЖД предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Listen to your heart в очередной раз советует нам группа Roxette. И мы, слушая сердце, в то же время не забываем прислушиваться и к разуму, который порой бывает куда лучшим советчиком, нежели наши сердца, чаще руководствуемые эмоциями, что не всегда является верным, друзья. Поэтому будьте осторожны со своими желаниями, особенно вечером в пятницу. Ну и слушайте музыку. Хорошую музыку, которая нет-нет, да подсказывает очень правильные и нужные вещи. К примеру, как правильно ходить в гости. Об этом уже скоро расскажет группа Смоки в песне про Элис. А Анжелика Варум поделится секретом того, как нужно деликатно с этими гостями прощаться. Ее песню «Гудбай, мой мальчик» услышим уже скоро.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 11+.

0: Если кто-то не в курсе, возможно, то расскажу. Эта песня о том, как один парень 24 года не решался признаться соседке в чувствах. Соседку как раз-таки звали Элис. Так вот, друзья, вечер пятницы — это точно не то время, чтобы ждать четверть века. Так что, если вам кто-то нравится, напишите, позвоните и признайтесь в любви прямо сейчас. И не стоит ничего бояться. Максимум, что может пойти не так, вам просто откажут. Но вы, по крайней мере, попытаетесь. 20:30 столица, время новостей на РТРФМ, в студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую, всем добрый вечер. Депутаты выступили в защиту прав самозанятых и призвали обеспечить неизменность условий их работы до конца 2028 года. Они напомнили, что это обещание зафиксировано в федеральном законе. Кроме этого, инициированы изменения в Трудовой кодекс для более четкого разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений. Отмечается, что налоговый режим для самозанятых создавался для легальной и удобной работы, и люди поверили государству. В прошлом году самозанятые заплатили 137 миллиардов рублей налога на профессиональный доход. Вопрос пообещали держать на контроле, добиваться создания понятных правил, защищающих права самозанятых. Юристы разъяснили, кто несет ответственность за сохранность вещей, оставленных в камере хранения, даже если услуга предоставлялась бесплатно. Это сам магазин. Табличка «Администрация ответственности не несет» не освобождает торговую точку от возмещения ущерба. Факт помещения вещей в ячейку означает заключение договора хранения, и хранитель обязан возместить убытки при их утрате или повреждении. Исключение – случаи, когда оставлены деньги, драгоценности или особо ценные предметы, а также обстоятельства непреодолимой силы либо грубая неосторожность самого владельца. Российский союз автостраховщиков обновил справочник средней стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО, и в среднем цены выросли на 2,8%. Однако рост оказался неравномерным. Для ВАЗа запчасти подорожали на 6,3%, для Opel на 6,6%, для Honda на 6,1%. При этом по ряду китайских брендов наблюдается снижение. У Cherry и Amoda детали подешевели. Президент союза автостраховщиков предупредил, что в ближайшем будущем стоимость запчастей может вырасти более существенно, до 9%. Вице-президент Ассоциации туроператоров России отметил, что для российских туристов в новых правилах авиаперевозок Евросоюза является самым важным. Это пункт о сохранении обратного билета при пропуске перелета в одну сторону. Это актуально в условиях частых задержек рейсов в российских аэропортах. В ЕС также сохранили систему компенсации за задержки и отмены рейсов в размере от 250 до 600 евро. Но в условиях сохраняющихся санкций не совсем понятно, как авиакомпании смогут перечислять эти выплаты. И большинство россиян не готовы полагаться на искусственный интеллект при выборе одежды. Среди опрошенных 89% отказались поручать выбор вещей нейросетям. При этом женщины оказались более скептичны, чем мужчины. 91% против 83%. Всего лишь 7% респондентов обращались к ИИ за комментариями по поводу внешнего вида. Половина опрошенных заявили, что отнеслись бы к негативной оценке образа от нейросети спокойно и сочли бы ее полезной. И расскажу о курсах валют на выходные. Понедельник, доллар 73 рубля и 44 копейки.

0: Под такую музыку вечер пятницы сразу превращается в красивое кино про любовь, а пробка в дороге в романтическую поездку. За все это мы говорим спасибо Крису Ри и его хиту «And You, My Love». Кстати, про дорогу. Группа «Мираж» продолжит тему «Млечный путь» здесь через пару минут.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
4: Роняем цены на газ на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
5: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на Декабристов.
6: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
5: Не оферта.
7: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
8: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
8: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
8: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
8: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
11: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
12: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
13: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?

0: про Basket. High Life, песня про светскую жизнь, которая в пятницу вечером прям бьет ключом, особенно в Москве, что, собственно, не мешает нам с вами танцевать под лучшие диско-хиты, проверенные временем. Далее на Retro FM будет очень горячо. Впереди убойные танцевальные хиты от легендарных To Unlimited и Type. Наших групп Вирус и Рефлекс, а еще Хедовый появится через пару минут. Вечеринка Retro FM продолжается. Программа
1: Ю с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе Beatles. Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу завтра, в субботу, в 13.00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Это не просто хит, это настоящая легенда электронной музыки. Трек, который знает каждый уважающий себя рейвер. Дуэт Jam & Spoon и певица Плавка. Супер работа Right in the Night, который стал одним из самых громких гимнов танцевальной музыки. Далее здесь очень громко о себе заявит дуэт Бакара. А чуть раньше Леонид Агутин и группа Roxette появятся. Вечеринка Ретро FM продолжается.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
8: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
9: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
10: Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
11: Ретро-ФМ.

0: «Гранада» – зажигательная диско-версия знаменитого испанского танца, известного как «Пасадобль» от дуэта «Бакара», завершает первый час нашей вечеринки. Но впереди еще два, так что танцы продолжаются уже скоро в новом музыкальном. Будем зажигать дальше.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. «Погода» на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: А вот вам немного французского шарма от Милен Фармер, появление которой всегда несет за собой праздник и отличное настроение. Тем более завершение рабочей недели. Далее гость из будущего Ириэл Маккой, Бонни Эмма, ансамбль «Здравствуй, песня». Вечеринка ретро-ФМ в самом разгаре. Зажигаем дальше.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-онли». АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

0: И пусть этим прекрасным пятничным вечером все девчонки дождутся, а все мальчишки вернутся. Группа «Рамис» украсила вечеринку «Ретро-ФМ» своим присутствием. Далее будем танцевать под хиты Юрия Антонова, «Таркана» и группы «Кардиганс». 22 часа 42 минуты в столице. Уникальный живой микс на «Ретро-ФМ» продолжается. Меня зовут Тимур Соколов. Танцую вместе с вами.
1: Реклама. «Медел» — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны.

0: На железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Жарко. В диалог авто еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада Хавейл и Чанган по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
3: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Прекрасный саундтрек для этого пятничного вечера, хотя бы потому, что его название с итальянского переводится как «Наверное, я люблю тебя». Да, Рики Повери добавили в нашу вечеринку немного романтики, и это прекрасно. Двигаемся дальше и продолжим танцевать в новом музыкальном часе.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
15: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
16: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
17: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20. RetroFM.

History называется трек, а коллектив его исполняющий точно войдет и уже вошел в историю диско-музыки как один из самых ярких представителей этого музыкального жанра. Blue System на Retro FM в живом миксе танцевальной музыки. Далее Кайли Миноук, Сандра и Каома, а чуть раньше потанцуем под команду Joy.

Бонни Эм, Have You Ever Seen The Rain в ваших колонках и в дождь, и в снег, в жару и в холод, в любую погоду. Мы всегда танцуем на вечеринке Retro FM под лучшие хиты, проверенные временем. Bangles, Наталья Ветлицкая, Maywood продолжит наше пятничное пати. Не расходимся!

0: Реклама.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Ровно в 21.00.
4: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
4: Вечеринка «Ретро FM».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Радиорама в финале нашего танцевального вечера и в целом пятницы. Дальше выходные, друзья, и Дмитрий Майоров их встретит вместе с вами. Ну а я, Тимур Соколов, прощаюсь. Всем пока и до встречи на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Жарко. В «Диалог Авто» еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: крабовые, грушовые, зеленые.
1: Частично ягодно-фруктовая корзина, что ли, причем ходячая, и мы с вами. Сезон черешни я лично еще не открыл, но перспективы, планы такие на ближайшее будущее очень даже имеются. Всем нескучного отдыха, нескучных выходных в компании Retro FM и грядущих уже приближающихся к нам Donny Summer, Bad Boys Blue, Toto Cutugno и других звезд. Меня зовут Дмитрий Майоров, всем салют, в столице 18 минут первого.

0: Можно предположить, что эти джаби, джаба имеют какую-то связь со словом джоб, по-нашему работа. Но нет, это просто ритмичные, бессмысленные восклицания, придуманные Gypsy Kings для создания веселого, зажигательного настроения. Вроде все работает, как и задумывали. Ребята, весело, задорно отдыхаем вместе. Это Retro FM, это Michael Jackson, Savage Garden и не только на ближайшем. В столице 0 часов 43 минуты.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили,

косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Как есть выражение «один на миллион», он, можно сказать, один-единственный на миллиард. Ну, по крайней мере, если судить по кассовым сборам. А кассовые сборы боевика о Майкле Джексоне побили все рекорды биографических картин и одолели сумму в миллиард долларов. Ладно, хватит обсуждать, считать чужие деньги. Не отвлекаемся, не скучно, отдыхаем вместе. И на Ретро-ФМ в столице 0 часов 55 минут.

После 85-го года, когда в репертуаре Рики и Повари появилась и везде и всюду зазвучала эта история, их успех стал еще успешнее, скажем так. В столице час 17 минут. В историю этого часа далее обещают писаться и точно впишутся Роксет, Аха, Бакара и Секрет Сервис. Никого не пропустите.

0: Лето
1: и Ретро-ФМ.
2: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Когда же, как не tonight, когда же, как не ночью, философствовать и как-то размышлять больше обычного. Как натыкался на мысль, что Modern Talking, в том числе в этой творении, не просто наложили текст на мелодию, они построили целый звуковой лабиринт, где за каждым поворотом прячется тоска по чему-то большему, чем мимолетное влечение. Пока пережевываем, что ли, эту мысль, к нам на Retro FM уверенно верно приближается Бонни М и Виктор Салтыков. В столице час 42 минуты.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L.

0: номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: Каждый день
1: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.

Bad Boys Blue прямо сейчас на Retro FM. И Bad, плохо или хуже, напряжение стали обстоять дела у ребят после ухода от продюсеров оригинального состава. В 2000-х некоторые из участников команды не смогли поделить не только бренд Bad Boys Blue, но и гастрольные маршруты, что привело к разделению группы, судам, выступлениям двух разных коллективов с одинаковым названием. Такие были дела. Мы же давайте с вами едино все вместе под отличный саундтрек Retro FM. Отдыхаем вместе. В столице час 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

какой-то степени конфетно-букетный период плавно или нет переходит в котлетно-посудомоечный. Вероятно, вероятность такого, что не равна нулю, конечно. Как-то попадалась на глаза подобная мысль, и вот что-то вспомнилось. Музыкально же здесь, на Ретро-ФМ, напомнить о себе, показать себя со всех своих музыкальных лучших сторон, нацелились сэр Пол Маккартни, Сиси Кейдж, веселые ребята и Джерри Харвелл. В столице 2 часа 16 минут.

0: Не сразу, не с первого раза, но все же получилось. В 87-м году эта история Зокера не получила должного внимания, мирового успеха и наверстала упущенное только через 4 года, в 91-м, когда он сработался с британским певцом Полом Янгом и записал вместе с ним англо-итальянскую версию. Именно она сейчас на Retro FM, в столице 2 часа 42 практически минуты. Никуда не разбегаемся, ждем скорого музыкального появления Modern Talking и Стинга.
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер TU-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.